Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 19 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно. Пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 30 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу об итогах вступительной кампании вузы и что порадует грибников.
0: Новости.
1: Беларусь и Алжир должны ускорить выполнение договоренностей. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главой МИД далекого государства. Президент подчеркнул, что наша страна готова предложить партнеру практически все необходимое – от технологий до промышленных решений. Реализация совместных проектов, по его словам, станет основой для прочных отношений и откроет новые перспективы. Вступительная кампания в Беларуси стала одной из самых успешных за 5 лет. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец. Он отметил, что все вузы выполнили набор. Абитуриенты все чаще выбирают специальности, связанные с искусственным интеллектом. Интерес к этим направлениям высок, как и проходные баллы. Министр образования отметил, что молодежь понимает будущее за архитекторами нейросетей и разработчиками языковых моделей. Это говорит о серьезных изменениях в предпочтениях поступающих.
0: К новостям в мире.
1: В Румынии из-за засухи и обмеления Дуная перезапустили старейшую угольную ТЭЦ. На станции есть 40 тысяч тонн угля, ее готовы держать включенной сколько нужно. Уровень воды в реке упал до минимума. Один из блоков атомной электростанции остановлен. Власти просят экономить электричество. Однако в Минэнерго опасаются, что это решение приведет к штрафам больше 1 миллиард евро и блокировке европейского финансирования. Ситуация остается напряженной. Итоги горячей линии по торговому обслуживанию в сельской местности подвели в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Например, люди жаловались на отсутствие некоторых продуктов и невозможность оплаты банковскими картами. Кроме того, в ряде регионов выражали благодарность за широкий выбор продуктов и помощь со стороны работников. Все поступившие сигналы отработаны совместно с местными органами власти. И в завершении выпуска ученые из Финляндии разрабатывают умные очки для грибников. Технология использует инфракрасное излучение. Грибы выделяют тепло, и через очки они будут светиться красным и будут видны даже в укромных местах. Пока разработка на стадии тестирования, но результаты обнадеживают. Прототип может появиться в течение года. Очки удобнее телефона, так как оставляют руки свободными.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Ну что же, доброе утро, Минск. Салют. В ваших динамиках главная частота этого города и даже целой области. С вами Женя Тихонов.
2: И Юлия Умарова. Друзья, это Минская волна, шоу «Улетное утро». Мы включаем полную мощность, чтобы ваш день начался не с кофе, а с правильного настроения.
1: Но давайте честно, мы все с вами пережили эту неделю. Мы превозмогли эту бесконечную, казалось бы, никуда не уходящую жару.
2: Ну, почти превозмогли. Если вы сейчас уже на работе или только в пути, мы вас прекрасно понимаем. Сегодня ночью нас всех пошатнула погода.
1: Ну, в любом случае, если у вас упадок сил, апатия, желание просто лечь и ничего не делать, то понимаем, не осуждаем. Mm-mm. И более того, именно поэтому мы здесь, чтобы хотя бы вы ушами отдохнули и знали, что... И чтобы точно знали наверняка. Эта жара не вечна, как и не вечный любой дождь. Ну, а мы всегда с вами.
2: И тоже не вечные, но, по крайней мере, 3 часа будем на этом месте. И сейчас, пока вы приходите в себя, давайте просто посмотрим, что там за окном приготовила нам погода. В конце концов, знать значит быть вооруженным.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси во многих районах республики сохранятся грозы. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра. В отдельных районах сильные ливни и град. В дневные часы по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-34, местами до плюс 35.
2: В Минске в первой половине дня сохранится гроза. По юго-западу страны ожидается резкое изменение погодных условий. Похолодает. Максимальная температура воздуха составит от 22 до плюс 27.
1: Ну что же, вот мы как-то сначала хотели очень сильно жары, потом думали о дожде, но вот как-то даже не предполагали, что все так резко оно изменится. Ну что ж поделать, в Беларуси погода довольно-таки переменчивая, барышня, зато мы дадим вам небольшой островок стабильности, потому что планы у нас не меняются.
2: Итак, друзья, гороскоп уже будет в конце часа, который подскажет, на кого сегодня можно положиться, на кого лучше не рассчитывать.
1: Также мы нашли лучшее средство от жары и духоты, и, конечно же, расскажем, как его приготовить в домашних условиях в середине часа.
2: А также у нас будет новость. С 1 сентября в Беларуси меняют систему школьного питания. Mm-hmm. Что изменится, расскажем уже через несколько минут.
1: Так, хорошо. А теперь плавно и тихонечко двигаемся вдоль луж к освежающей музыке на МВ-радио.
0: Наши на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: Утро, друзья, 7 августа, это значит, что школа уже маячит на горизонте.
2: Не пойду.
1: Я не пойду, но мы все понимаем, что до 1 сентября осталось меньше месяца. Угу. И вот новость дня. С 1 сентября в Беларуси меняют систему школьного питания. Правительство утвердило нововведение. Так что же наши дети теперь будут есть? И главное, будут ли?
2: Ну, во-первых, вводится единый прием пищи. Для первой смены, второй завтрак, угу. Для второй полдник. Во-вторых, учеников разделят на три возрастные группы. С 1 по 5, с 6 по 8 и с 9 по 11 классы. Раньше было 2, а теперь 3. Угу. Будут точнее учитывать потребности организма. Первоклашкам одно, выпускникам другое, что в целом-то логично.
1: Вполне. Поговаривают также, что завтраки и обеды станут чуть дороже, но, надеемся, и качество подтянется. И самое интересное, разрешили использовать больше полуфабрикатов. Сняли ограничения на хлеб, сало, нравится, и мясные паштеты. А в столовых также появится вендинговые автоматы с отечественной продукцией.
2: Эх, если бы в мое время в школе было сало, я бы
1: из будущего.
2: Ходил на нее, ходил бы в школу получше.
1: С удовольствием, да.
2: Вот раньше, на самом деле, мы переживали, что дети не доедают, да и сами бывало
1: теперь
2: тоже.
1: Не переедали.
2: Вот именно, особенно если сало будет в свободном доступе. Но если серьезно, система становится более гибкой, и это уже очень хорошо.
1: Но вообще, если честно, я считаю, что школьное питание — это очень тонкая тема. Так что давайте, друзья, объединяться. Рассказывайте, что у вас происходит в школьных столовых. Среди наших слушателей наверняка есть родители, даже не единожды. Вот ваши дети едят, как у вас дела со школьными обедами?
2: Да, рассказывайте нам, потому что школьное питание — это на самом деле тема, которая волнует очень и очень многих. Ну, а мы пока что натощак продолжаем утро на Минской волне. Но не волнуйтесь, мы подкрепимся хорошей музыкой, ведь она, говорят, тоже дает энергию.
1: Слушайте Минскую волну и пишите нам, мы всегда на связи.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
6: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
7: Думаем, идея класс.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: «Мимолетное утро» на МВ-радио.
1: Напоминаем, что утренние прохладные обманывать себя ни в коем случае не стоит, и все-таки ждет нас жара уже ближе ко второй половине дня. Mm-hmm. И, кстати, если еще в старину наши предки искали способ спасти себя в поле от страшных плюсовых температур, то есть кондиционеров не было, быстро заморозить лед тоже не выходило, то у нас такое средство уже есть. Большое, кстати, предкам спасибо. И потому мы нашли рецепт «Нектар богов», который сейчас и расскажем, как сделать.
2: Да, вот именно, что не придумали, это уже давно все за нас было придумано. Но сейчас поясним и вспомним. Будем сегодня готовить квас, вкусный квас. Итак, рецепт очень простой. Мы нашли, по крайней мере, вообще без заморочек. Так что записывайте. Сама лично, кстати, пробовала. Я помню, моя бабушка с дедушкой его готовили.
1: Да, и на самом деле мы с мамой тоже, привет, кстати, мама, пробовали еще лет 15 назад его делать. Нам понадобилась тара, в которой будет наш напиток выстаиваться, также сахар, концентрат и дрожжи. Ну, на самом деле здесь все просто. Мы брали ведро емкостью в 10 литров, туда половину пачки дрожжей, 100 миллилитров концентрата и полпачки сахара.
2: Ну и самое интересное, сколько вы выстаивали? Сейчас сравним рецепты. Неделю, сутки или уже можно сразу было пить?
1: Ну, пить сразу я бы не рискнул. При высокой температуре хватило где-то, ну, часов 12. Ну, совсем край. Ну, поставили так на балкон. Вот единственное, что солнечный свет полностью исключите, иначе получится у вас немножко не то.
2: По грибке мы тоже его держали. Ну, и вправду, почти в каждом продуктовом магазине можно найти эти продукты, ингредиенты, даже на маркетплейсах, если так проще. Магазины, конечно, хорошо и быстро, но тут видна еще и экономия. Вот я про квас.
1: Да-да-да.
2: Помнится, нам эти 10 литров выходили чуть дороже двух магазинов.
1: Да, кстати, действительно, можно сделать там себе на несколько дней. Пришел такой с работки, зачерпнул. И жизнь хороша, и жить хорошо. И на работу с собой взял,
2: осветился. Да, и на полгода вперед можно. Я помню, даже как-то на Новый год мы доставали, что ли, этот квас.
1: Да.
2: Ну, в общем, хорошая вещь.
1: Да, пробуем освежить, кстати, вас сейчас не чудо-напитком также, а нашим пятничным гороскопом на удачу через несколько треков.
2: О.
1: Ну, раз уж кваса нет под рукой.

0: Гороскоп на удачу.
1: Прямо сейчас, друзья, будет то, чего мы все ждали. Пятница, все классно. Mm-hmm. Слушаем гороскоп и примеряем его на себя, потому что перед выходными просто необходимо знать, что звезды нам приготовили.
2: Итак, в первую очередь для овнов. Mm-hmm. Закройте все основные дедлайны до обеда, чтобы не уходить на выходные с чувством неоконченного дела.
1: Ну, сделал дело, гуляй смело. Mm-hmm. Вот вы этого и прислушайтесь. Тельцы, сегодня стоит уделить внимание финансовой стороне жизни и подвести итоги расходов за неделю.
2: Близнецы, информационный поток сегодня будет особенно интенсивным, поэтому важно фильтровать поступающие новости.
1: Раки, сегодняшний день благоприятен для решения накопленных бытовых вопросов. На работе сосредоточьтесь на завершении текущих процессов без лишней суеты.
2: Львы, ваша рабочая продуктивность в пятницу окажется на высоте, вы грамотно расставите приоритеты. Не стесняйтесь делегировать часть мелких задач.
1: Девы, сегодня лучше отказаться от идеализма и позволить делам идти своим естественным чередом. Завершите только то, что действительно горит, а остальные задачи девы, без угрызнения совести перенесите на другой день.
2: Да, какой-то немножко дзен получается у вас сегодня, девы.
1: Да, у всех какие-то переносы.
2: А вот у весов пятница, кстати, будет очень хороша и принесет приятное ощущение завершенности и предвкушение хороших выходных.
1: Ой, ну хоть у кого-то все стабильно. Угу. Скорпионы, сегодня ваша интуиция подскажет наилучший выход из сложной рабочей ситуации.
2: Стрельцы, отличный день для того, чтобы спланировать небольшую поездку или активность на субботу и воскресенье. Главное – переключить внимание с привычных обязанностей на новые впечатления.
1: Козероги, сегодня вы сможете поставить жирную и успешную точку в одном затянувшемся рабочем проекте.
2: Под названием «Работа». Водолеи, постарайтесь сегодня снизить поток входящей информации и побыть ближе к природе, ну или к воде.
1: К матушке-земле, да. Но и рыбы, не перегружайте себя физически и старайтесь работать в ровном, комфортном для себя ритме. Небольшие радости вроде вкусного кофе или приятной музыки на фоне скрасят рабочий день.
2: Кстати, насчет приятной музыки на фоне, как раз таки через буквально несколько секунд она и будет в эфире. Ну а сразу после нее уже Артем Титов придет и зачитает самые актуальные и свежие новости к данному моменту.

0: Опытный шиномонтаж. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. -12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
3: Без возрастных ограничений.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком. Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изменилось в экономике Беларуси и как отличились наши спортсмены.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Кот-д'Ивуара с Днем независимости этой страны. Глава нашего государства уверен, что за 60 лет суверенитета Африканская республика достигла определенных результатов и пользуется авторитетом на своем континенте. Александр Лукашенко отметил, что официальный Минск считает Ямусукро надежным партнером. Политик призвал Кот-д'Ивуар развивать сотрудничество в ряде сфер, например, сельском хозяйстве и промышленности. Президент пожелал Алассану Драману Уаттаре счастья и успехов в работе, а жителям далекой страны – мира и благополучия. Кредиты на белорусские товары станут доступнее. Об этом заявили в Нацбанке. Ведомство недавно подняло лимит задолженности людей при взятии денег на покупку отечественной продукции. Таким образом, финансовые учреждения могут чаще одобрять оформление подобных обязательств. Отмечу, что корректировка не затрагивает покупку автомобилей белорусской сборки.
0: К новостям в мире.
1: Чехия намерена снизить максимально возможное число своих военных на восточном фланге НАТО. Соответствующее решение рассматривает правительство европейской страны. Показатель планируют уменьшить на 20% до примерно 1500 человек. Предположительно, официальная Прага идет на такой шаг с целью экономии ресурсов. Отмечу, что сейчас Чехия выделила около 400 военнослужащих для усиления восточного фланга НАТО. К новостям регионов. Прямые телефонные линии продолжают работу в Беларуси. На связь с жителями нашей страны выйдут различные чиновники завтра. Например, в Минобласполкоме на другом конце провода можно будет услышать управляющего делами администрации Татьяну Шевцову. Она ответит на волнующие вопросы граждан с 9 до 12 часов. Номер для связи можно найти на сайте Минобласполкома. И в завершение выпуска. Белорусские пловцы выиграли 10 медалей на международных соревнованиях в Азербайджане. Наши соотечественники взяли 6 золотых и 4 серебряные награды. Например, Алиса Белая стала лучшей в преодолении брасом дистанции 50 и 200 метров. А Матвей Данилов показал наилучший результат в плавании кролем на расстоянии в 400 метров. Отмечу, что соревнования в Азербайджане закончится сегодня.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Всем привет, доброе утро, страна.
5: Доброе утро.
4: В эфире «Улетное утро», и пока мы с вами все еще погружаемся в реальность, есть у меня заготовка, после которой вы моментом взбодритесь. Пятница, друзья, на календаре. Подкралась к нам незаметно и уже готова закружить в танцы. Ну что ж, трудиться, трудиться и еще раз трудиться, вот наш девиз на день. На благо человечества, ну или хотя бы на свою зарплату.
5: Именно так, потому что осталось отработать только эту пятницу, и нас снова ждут наши любимейшие выходные. Пятница меняет абсолютно все. Ну а чтобы отработать ее с огоньком, у нас есть все, что нужно. Хорошая музыка и, конечно же, планы на этот час.
4: В этом часе, друзья, держитесь крепче за свои телефоны. Нас ждет фирменная игра «Шифробот». Угадайте, что мы хотели сказать нашим шифрам. Отправитесь на фестиваль «Праймэра». Звучит, слушай, как идеальный план.
5: Ну, обо всем расскажем немножечко позже. В середине часа порассуждаем, как так получилось, что демократическая Германия оказалась неудобно, не демократичной, но в этом даже есть свои плюсы.
4: Да, обо всем поговорим, все обсудим. Но и также не пройдем мимо того, что сегодня пятница, 7 августа. Этот день уже сам по себе звучит как праздник, но, однако, есть у нас еще поводы, чтобы отметить.
5: Конечно же. И напоминаем, что вы слушаете «Минскую волну». С вами Юлия Умарова, Женя Тихонов. «Улетное утро» продолжает свою работу. И пусть утро будет великолепнейшим.

0: Бортовой журнал.
1: Итак, пройдемся по пятничным праздникам первой недели августа. 7 число на календаре, и есть под ним тройка маленьких приписок с, скажем так, знаменательными поводами. Поэтому давайте вчитаемся поподробнее.
2: Итак, первый повод – день маяка. Того самого, что ведет моряков к суше, знаете, как бабочек на свет, и позволяет избежать столкновения с поверхностью Земли. Сейчас они уже не так популярны, однако, если выходили в море, то могли их видеть. И самый знаменитый – это, конечно же, Фаросский маяк. Маяк в Александрии, около Египта, да?
1: В самом Египте,
2: ну, даже. На побережье, да, Средиземного моря.
1: Был такой,
2: он
1: да.
2: Был разрушен давным-давно землетрясениями, угу. И даже был признан чудом света. Увы, он ушел, но мы его помним.
1: Конечно же. Кстати, насколько я помню, правительство Египта хочет сейчас именно вот устроить подводный музей в этом маяке.
2: Да, и но даже уже... туда уже сплавляются аквалангисты, да. Насколько мне известно.
1: Да.
2: Ну, вот мы помним тоже такой день в календаре.
1: Ну, давайте перенесем в наши любимые метафоры день маяка. Маяк — это что? Это, конечно же, цель.
2: Да.
1: Это луч света во тьме, с помощью которого держишься во всех этих турбулентностях современного мира. То самое, ради чего стоит жить, несмотря ни на что. И мы уверены, и хотим быть уверены, что у вас есть такой маяк. Будь то человек или, возможно, ваше любимое дело.
2: Конечно, выходные, смотри, маяч тоже на горизонте.
1: Вот,
2: чем тебе не маяк?
1: Нравится.
2: Ну и второй повод немного смешливый. День холостяка сегодня отмечается. Думаем, никому не нужно объяснять, кто это такие, хотя лучше расскажем. Это люди, которые свободны ото всяких отношений. Даже женщины попадают в эту категорию, хотя слово больше применяют к мужчинам.
1: Да, те самые, которые поняли смысл жизни, поэтому никуда и не торопятся. Хотя причины холостячества могут быть абсолютно разные. Помните, ваша половинка в любом случае, скажем так, которая станет воплощением вашего комфорта, уже где-то есть, где-то ждет вас.
2: Где-то маячит.
1: Да, где-то маячит. И пускай, на самом деле, вы можете отрицать то, что мы сказали чуть выше. Человеку проще, когда он вместе с человеком. Это аксиома. Вот, кстати, в этом году я окончательно распрощался со своим холостячеством. Не жалею. Вообще
2: ну, и все. Да, друзья, ну, помимо того, что человеку нужно быть ближе к другому человеку, еще можно быть поближе к радио «Минская волна» 97.4 FM.
1: Нужно быть поближе.
2: Не только человеческие отношения, но и музыка играет круглосуточно.
1: Ну, а пока небольшая рекламная пауза.
0: Реклама на «Минской волне».
3: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла. Тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда». Газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: И вот, пока мы пытаемся понять, на каком мы свете после крепкого сна и такой грозы, которая всю ночь в Минске бушевала.
2: Сотрясала, да.
1: Да, в Германии опять политический триллер, теперь с историческим подтекстом, возможно.
2: Ой, я, конечно, люблю триллеры, но там опять кто-то потерял шапку с документами или правда что-то серьезное, Жень?
1: Ну, серьезное, потому что вице-канцлер Ларс Клингбайл внезапно забеспокоился и решил проверить партию АФД, это, ага, то есть ультраправые, да, на прочность, причем решил проверить. Точнее, на соответствие Конституции. Заявляет, что они там стремятся подорвать демократический строй.
2: Погоди, партия, которая сейчас лидирует в вопросах, вдруг стала неудобной? И чтобы ее запретить, понадобился доклад от каких-то неправительственных организаций? В Германии для этого обычно достаточно открыть учебник истории.
1: Так, стоп, это ты о чем?
2: Ну, я просто смотрю на календарь, 26-й год, да? Угу. У них там партия с правым уклоном, набирает обороты. Они только сейчас похватились. Это как увидеть, знаешь, что сосед строить второй этаж, и только когда крыша готова, задуматься, а разрешение-то у него есть. Ну, серьезно, странно, как такой партии вообще позволили жить, глядя на Германию даже.

0: они делают вид, что очень удивлены.
1: Кстати, мы тут с редакцией так посидели да подумали, а может объявим конкурс на самый нелепый повод для запрета партии?
0: О, я уже придумала. За то, что слишком сильно нравится избирателям. Это подозрительно.
1: Ладно, на самом деле формулировка отличная, хотя касательно ультраправых партий даже немножко боязная. Ладно, Юля, давай договоримся, что будем следить за этой эпопеей, за этой сагой, но главное знать, что дальше только интереснее, потому что впереди у нас игра «Шиф работ», и там нет никаких запретов.
0: Никаких запретов, наоборот, зеленый свет светофора, друзья. Совсем скоро мы будем разыгрывать билеты на легендарное мероприятие, фестиваль «Прайм-эра», который совсем скоро состоится.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Шифробот.
1: Если уж как-то и проводить лето, то брать от него абсолютно все, до чего мы можем дотянуться.
2: По максимуму.
1: И драйв, и развлечения, отличную музыку, ну и, конечно же, как можно больше движения, потому что лето как раз-таки оно этим и запоминается. Это зимой можно сидеть себе спокойно и греться в офисах или дома, а вот сейчас как раз-таки время именно того самого первородного движения.
2: Поэтому ловим, друзья, этот момент. У нас еще целый месяц впереди, ни в коем случае не опускаем руки, и сегодня мы решили посадить этому мероприятию и разыграть в нашей игре «Шифробот» фестиваль на Праймэру. Впервые он состоится в Минске и соберет легенд евроденса и диско на одной сцене.
1: Давайте пройдемся по датам, потому что 19 сентября на стадионе «Динамо» выступят артисты, чьи треки знает весь мир. На самом деле список просто огромнейший, но упоминание достойно следующее.
2: Ну давай, Маранди чего один стоит.
1: Конечно же, мистер Президент, на секундочку.
2: Беллини также там будет, Милливани. Ванили, ну, друзья.
1: Ой, Милли Ванили, обожаю. Лабуш еще также будет. В общем, в программе самые громкие хиты. И поверьте, вас уже ждут. Это та самая возможность, когда можно прикоснуться к легенде, посмотреть на нее и, конечно же, обязательно послушать.
2: Ну и сегодня, конечно же, мы решили разыграть эти билеты. Не случайно пятница, дабы поднять всем настроение в этот непонятный в погодных условиях денек. И разыгрываем билеты. Для этого нужно будет всего лишь зайти в наши социальные сети и посмотреть, что мы загадали в последней истории с Инстаграм.
1: Именно так. Как только вы поймете, что за образ жизни скорее зашифрован сегодня у нас в нашем шифроботе.
2: Или статус.
1: Присылайте в Viber, Telegram 8029-1010-307 ваши варианты ответа. И сегодня, поскольку событие состоится 19 сентября, 19 человека и выберем, чтобы все было честно.
2: Легко. Это мероприятие состоится буквально через несколько секунд, поэтому, друзья, забегайте в Инстаграм, уже смотрите шифр и отгадывайте. Желаем удачи каждому.
1: Ну а мы пока ждем ваших ответов. Включаем музыку на МВ-радио.

0: Шифробот.
1: 8 часов 51 минута, вы слышите «Минскую волну», и, друзья, пятница, и мы хотим, чтобы она у всех была счастливая. Угу. А потому сегодня в игре «Шифробот» разыгрывали билеты на фестиваль, который пройдет впервые в Минске. Название ему «Праймэра».
2: Что вообще, в принципе, подразумевает под собой этот фестиваль? То, что там соберутся легендарнейшие исполнители конца 80-х и, наверное, даже где-то...
1: Чьи, да, треки знает весь мир.
2: Абсолютно, то есть это мистер Президент, Мили Ванили и тому подобное,
1: да, и
2: Маранди.
1: Капелла. Очень много легендарных исполнителей. На этот фестиваль мы сами пойдем и также призываем вас, друзья, присоединиться к нам.
2: Да, на всякий случай давайте уже будем подходить к итогам нашего сегодняшнего розыгрыша, потому что они у нас есть. Сегодня у нас в шифроботе был загадан человек, чей образ жизни свободен и, возможно, даже немножечко на кураже. Это, конечно же, холостяк был сегодня у нас загадан. Ну, да. А кто сегодня оказался 19-м и дал правильный ответ, так это Юлия, номер которой заканчивается на 2067. Юлия, мы вас поздравляем.
1: Ой,
2: кстати,
1: счастливчик.
2: Это, если что, это не Умарова. Она сказала, что мы там тоже будем, но это было бы как-то уже не очень.
1: Это моя тезка, другая Юлия. Мы за вас очень рады. Уже вам отправили билеты, поэтому 100% вы там можете быть, и мы ждем вас, да, встретимся, да, возможно.
2: Главное, приходите, будет замечательно. Ну, в принципе, как и прошла наша игра, как прошел уже второй час, между прочим, нашего эфира.
1: Время летит.
2: Вот пролетел просто незаметно. И поэтому прямо сейчас небольшая рекламная и музыкальная пауза, а уже после свежайший выпуск новостей от Артема Титова.
0: Реклама на «Минской волне».
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
6: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как развивается ситуация на Ближнем Востоке и что лишило сна одного британца.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин находится с рабочим визитом в Кыргызстане. Руководитель принимает участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза. В рамках мероприятия Александр Турчин встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. В целом участники форума обсуждают пути усиления сотрудничества между участниками Евразийского экономического союза и другими государствами. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси проверит в магазинах ассортимент школьных товаров и цены на них. Об этом сообщили в самом ведомстве. Представители госрегулятора уверены, что такой анализ позволит предотвратить необоснованный рост стоимости продукции для учеников. Среди прочего, специалисты отмечают, что проверка затронет и организацию питания в образовательных заведениях. Мероприятие будет идти в течение августа. При необходимости все желающие могут сообщить о проблемных моментах напрямую в министерство.
0: К новостям в мире.
1: Саудовская Аравия приостановила экспорт нефти в США в июле. Об этом пишет агентство Bloomberg. Как отмечают журналисты, такая ситуация происходит впервые за 40 лет. Причиной прекращения поставок называют конфликт между Соединенными Штатами и Ираном. Предприятиям арабского государства стало сложнее добывать черное золото из-за атак Исламской Республики. Кроме того, компании не могут отправлять прежние объемы нефти через Ормузский пролив. К новостям регионов. Непогода нанесла ряд повреждений населенным пунктам Минской области. Например, такие случаи зафиксировали в Молодечно. Ряд деревьев упали на дороги и пешеходные связи. Также град повредил кровли некоторых домов. А в Вилейском районе сильный ветер повредил местные леса. Ответственные службы занимаются ликвидацией последствий стихии. И в завершение выпуска. Житель Великобритании не мог нормально спать 10 дней из-за ос. История развернулась в небольшом городе на севере страны. Жильцы одного из местных домов стали замечать странный звук на чердаке. Оказалось, что под крышей разместился рой из тысяч крылатых насекомых. Через какое-то время они проникли в одну из квартир через трещины в потолке. Осы неоднократно атаковали как минимум одного жильца и его домашних животных. В итоге мужчине пришлось переехать. Обслуживающая дом компания пытается разрешить ситуацию.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Влетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
5: 9:11 в Беларуси. Доброе утро, страна. Пятница уже в полный рост, но вы посмотрите. Кажется, даже природа решила нас подбодрить перед выходными. А в Беларуси установили новые температурные рекорды. И вот, гляньте, самый жаркий день зафиксировали в Пинске. До 37,9 там была максимальная шкала. Это на 1,6 градуса выше, чем в 1905 году. Тот рекорд держался 120 лет. А теперь и мы побили его, представляете?
6: Мы никого не побивали, это что-то солнце решило с нами поиграть в очень странные жаркие игры. В Бресте, кстати, тоже не отставали, хотя, казалось бы, южный регион, но все-таки 37,4, это получается на почти 3,5 градуса выше, чем в 1963-м.
5: Обалдеть.
6: А вот, допустим, Лельчицы, Житковичи, Мозырь, Пружаны и Слуцк все попали в эту горячую историю. Хотя, мне кажется, не было такого города, который не попал.
5: Минск, ну, на самом деле, это был самый такой аккуратный температурный режим в Минске по сравнению с другими регионами. И знаете, я вот смотрю на это и думаю, ну если погода решила разогнаться прямо перед выходными, то грех не воспользоваться моментом. Тем более, что в такую жару, говорят, особенно хорошо планировать свой день или как минимум час.
6: Ну, у нас план-то заготовлен, поэтому советуем тоже следовать ему. Во-первых, конечно же, мы сразу говорим, что у нас уже заготовлено 2 летних трека. И придется сделать выбор между одним из них под конец часа.
5: А также наша игра «Вылетит и поймаешь». Совсем скоро разыграем чикен-сета Тамми Ями. Так что вкусной пятницы быть.
6: Ну что же, а прямо сейчас самое время переключиться на музыку, которая, в принципе, и остудит, и взбодрит, и, главное, зарядит всех нас. Напоминаем, что мы с вами на волне 97.4 FM. Юлия Умарова и Женя Тихонов на месте.
5: Доброе утро!

0: Вылетит и поймаешь.
1: Ах, пятничка! Это значит, что она может быть не только рабочей, но и вкусной. А значит, подсчет калорий откладывается на понедельник, который, как мы знаем, наступит не скоро.
2: В следующем году примерно.
1: Да, когда-то так, там.
2: К лету.
1: В отличие от нашей игры, которая стартует уже прямо сейчас.
2: Да, именно так, и поскольку мы говорили, что подсчет калорий отменяется, сегодня мы в нашей рубрике «Вылетит, ты поймаешь» разыгрываем чикен-сет от Ами-Ями. Да, побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру плюс 375-29-239-76-76, а также в Инстаграм.
1: Если горячий номер вы уже знаете, осталось рассказать условия нашего интерактива, дабы забрать подарок.
2: Давай.
1: И в первую очередь нужно будет всего лишь дослушать музыку на МВ-радио, потому что в одной из песен прозвучит секретная фраза, она вылетит моментально. И ваша задача ее запомнить и прислать нам на Viber Telegram 8029-1010-307.
2: Еще, если окажетесь самым быстрым, самым, конечно же, первым и самым
1: ловким,
2: точным, то в таком случае все ваше. То есть представьте, целый шашлычный сет в пятницу.
1: Ну, это лучше, я не знаю, лучше только может быть наша вот небольшая музыкальная пауза, которая прямо сейчас и прозвучит. Так что ловцы удачи, ловцы чикен-сетов, приготовьтесь.
2: Да, поехали искать победителя.
0: Реклама на Минской волне.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Где были мои глаза? А где были мои уши?
6: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
5: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
7: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 80. Евгений,
1: ура, поздравляем.
0: Сегодня вы одержали победу. Вы оказались первым, самым точным. Поэтому чикен-сет от Ами-Ями попадает вам в руки.
1: И, друзья, не забывайте, что побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм.
0: Ну что же, получается, мы побаловали вас и хорошим настроением, и музыкой, по-моему, даже уже немножко вдоволь, и поиграли с вами, даже чикен-сет разыграли. Ну а теперь придется побаловать нашей небольшой подборкой из двух треков. Удачная посадка уже совсем скоро, поэтому стоит ее дождаться. Треки очень подходят пятнице.

0: «Удачная посадка».
1: Пятница. Звучит пока что не столько как освобождение от работы и врыв на дачу или куда-нибудь еще. Пока это все-таки трудодень. Точнее,
2: но пока.
1: Да, трудоутро, если уж совсем быть точным. Поэтому мы кое-что для вас придумали. Давайте сделаем так, чтобы энергии было хоть отбавляй и хватило еще до понедельника. Поэтому два трека с отличным настроением, которые понимают наше пятничное настроение, ну и на самом деле даже долю усталости.
2: Ну, я надеюсь, вы, дорогие слушатели, тоже понимаете, что оказались в удачной посадке. Угу. Самое время сделать выбор в пользу одной из песен. Мы дадим прослушать каждую из них, и после нужно, чтобы вы прислали свой голос на Viber, Telegram 8029-1010-307, или же заочно проголосуйте в Инстаграме. Там уже лежит опрос. Сделать это элементарно.
1: Вот что-то мне подсказывает, что за первую песню пока что дадут большее количество голосов,
2: но
1: потому что все-таки пока она, ну, она легендарная, это понятно. Ну, да. С другой стороны, второй исполнитель тоже не менее легендарный. Поэтому не забывайте голосовать. Ну а мы переходим к прослушиванию.
2: Поехали.

0: Aloran Dance. Вспомним 2010 год, когда весь мир сошел с ума по этому треку. По манере певца, по клипу, который мы все понимаем и без слов. Человек хочет вырваться из рутины и делает это как может. Про нас? Ну, конечно, про нас. А вот будем ли слушать такое сегодня, все зависит именно от вас уже.
1: Да, поэтому голоса мы принимаем абсолютно везде, во всех наших социальных сетях. Главное, не скупитесь. С другой стороны, есть у нас также еще один трек, и мы его готовы слушать.

0: Williams Freedom. А вот этот трек уже звучит как настоящий побег за горизонт и наслаждением свободой. Дикий крик, дикий ритм, да и трек называется красноречиво. Свобода. Ну а что еще нам хочется так страстно и так по-настоящему? Причем, что, если я правильно помню, этот трек даже был в мультфильме «Гадкий я 2».
1: Да, конечно, он же там хедлайнер этого мультфильма. Поэтому, друзья, если вам тоже хочется вырваться уже, наконец, из оков сегодняшнего рабочего дня и хотя бы насладиться этой песней в предвкушении выходных, то ждем голоса за этот трек. Вайбер, Телеграм 8029-10-10-307.
0: Ого, чуть ли не забыла, но пятница...
1: Не забыла же?
0: Пятница явно уже имеет на нас на всех очень большое влияние, поэтому небольшая музыкальная пауза, а мы очень скрупулезно подсчитаем ваши голоса.

0: Удачная посадка.
1: Знаете, наши утренние пятничные эфиры – это как подведение итогов по факту всей непрошедшей недели.
2: Да, красная линия такая.
1: Давай тогда сделаем это, потому что, ну смотри, какая у нас была неделя. У нас она была, во-первых, насыщенная. Для меня это было первое после отпуска,
2: ну,
1: было тяжеловато.
2: Ты выдохся или наоборот, только заряжен дальше идти?
1: А меня удачная посадка хорошо заряжает очень, и
2: ну,
1: работать можно
2: ладно.
1: Еще. Да.
2: Но, друзья, действительно, неделя была нелегкой.
1: Жаркая, невероятно.
2: Жаркая, насыщенной, на приятные какие-то моменты, новости, да, и какие-то и интерактивы.
1: Конечно.
2: Вот сегодня мы, разыгрывали на фестиваль Prime Era билеты, уже ожидаем этого события. Поэтому, друзья, есть что вспомнить, поэтому осталось только подвести ту самую красную линию и сказать, какой трек у нас сегодня звучит под конец часа.
1: Сегодня подводит ее Нестра Май с песней Алорен Донс. Она, конечно, легендарна, но сегодня, на самом деле, мы пошли поперек толпы, потому что мы выбрали Фаррелла Уильямса с треком «Свобода». Да, один раз в год и палка стреляет, и мы не слушаемся вас. Почти 50 на 50, но мне тут подмигнули и сказали, ну, давай уже тогда
2: Фридом
1: послушаем.
2: Хорошая песня, а чего?
1: Великолепнейшая. Надеюсь, что ваша неделя дальше будет свободна. Ну, и на этом мы с вами прощаемся до понедельника.
2: Мы — это Женя Тихонов и Юлия Умарова. Все три часа были с вами на «Минской волне», поэтому всем прекрасных выходных. Ну, и сегодня, конечно же, отработайте этот рабочий день на славу. Мира, добра всем и пока.
1: Ну, на самом деле, не совсем пока, потому что совсем забыл сказать.
2: А, ну у тебя еще сеанс сегодня.
1: Психология головного мозга 15.15. И сегодня мы вместе с Яном Ярошевичем будем рассуждать, а стоит ли возвращать бывшего. Вот так. Поэтому для кого эта тема наболевшая, актуальная, или кто проходил через эти все дебри, милости просим 15.15 на волне 97.4 FM. Ну, а пока что всем пока. Улетное утро завершает свой рейс.
2: Давай песню врубай.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Удобно в кресле я сижу. Кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла. Тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках-Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как непогода повлияла на Беларусь и что открыли ученые.
0: Новости.
1: Второй энергоблок белорусской атомной электростанции вновь подключен к сети. Об этом сообщили на самом стратегическом предприятии. Реактор отключали от общего энергокомплекса республики для проведения плановой диагностики оборудования. Работы шли около полутора недель. Затем энергоблок вновь подключили и вывели на номинальные параметры мощности. Непогода нарушила электроснабжение практически 450 населенных пунктов Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Наиболее сложной называют обстановку в Минской области, особенно в Вилейском районе. Там непогода затронула десятки различных локаций. Повреждения получили множество линий электропередачи и их опоры. Аварийные бригады, в том числе из других регионов Беларуси, устраняют последствия стихии. Отмечу, что грозовой фронт нарушил и график движения некоторых поездов.
0: К новостям в мире.
1: Словакия ожидает рост числа нелегальных мигрантов из Украины. Об этом заявил министр внутренних дел европейской страны. Руководитель пояснил свой прогноз недавним решением Евросоюза. Сообщество ужесточило правила предоставления временной защиты военнообязанным украинцам. Потому официальная Братислава ожидает, что такие лица начнут еще чаще прибывать в страну незаконно, чтобы избежать призыва в родном государстве. К новостям регионов. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко проводит внеплановое совещание в Вилейском районе. Мероприятие связано с масштабом повреждений различных объектов в регионе от стихии. Руководитель подчеркнул, что ответственные службы должны оценить ситуацию на всех пострадавших участках, особенно домах людей. Также глава администрации поручил оперативно восстановить электроснабжение во всех фермах, где благо цивилизации пропало из-за непогоды. И в завершение выпуска. На Земле могли возникнуть две независимые друг от друга линии жизни. Так считает группа ученых из Германии. Речь идет о процессе возникновения бактерий и похожих на них частиц под названием археи. Исследователи выяснили, что два вида микроорганизмов обеспечивали свое существование за счет растворенных металлов в гидротермальных источниках. Постепенно бактерии и археи начали вырабатывать свои механизмы жизнеобеспечения, сильно отличающиеся друг от друга. Исследователи уверены, если их гипотеза подтвердится, то она решит одну из фундаментальных загадок в биологии.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 19 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит на Ближнем Востоке и какие собаки могут жить дольше всех.
0: Новости.
1: Президент Беларуси посещает с рабочей поездкой Минскую область. Глава государства изучает ситуацию в Вилейском районе. Александр Лукашенко отметил, что местные власти не используют часть созданных полей. В итоге земли зарастают сорняками и другими малополезными растениями. Политик подчеркнул недопустимость такой ситуации. Президент поручил председателю Минобласполкома Алексею Кушнаренко вернуть в сельхозоборот все поля центрального региона. Евразийский экономический союз позволяет поддерживать стабильность на пространстве Евразии. Такое заявление сделал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Это произошло в рамках его участия в межправительственном совете сообщества. Руководитель считает, что итоги сотрудничества между участниками объединения улучшают ситуацию в регионе. Вместе с тем премьер-министр уверен, страны Евразэс должны укреплять достигнутые результаты и усиливать экономическую интеграцию.
0: К новостям в мире.
1: Движение судов по Ормузскому проливу будет идти только по одному маршруту. Об этом пишет одно из главных информагентств Исламской Республики «Фарс». По сведениям журналистов, соответствующее соглашение разрабатывают Иран и Оман. Первоначально морской транспорт должен будет заходить в акваторию через один участок у побережья официального Тегерана. Выходить нужно будет через коридор в Оманских водах. Однако затем маршрут объединят. Также от владельцев судов планируют требовать плату за пересечение Ормузского пролива. Новостям регионов. Около 60 аварийных бригад восстанавливают энергоснабжение в населенных пунктах Минской области. Сильнее всего от удара стихии пострадали 9 районов, в их числе Вилейский, Логойский, Молодечнинский и Воложенский. Специалисты работают без перерывов, чтобы восстановить подачу блага цивилизации в кратчайшие сроки. Среди прочего, энергетики предупреждают, людям нельзя приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе, чем на 8 метров. И в завершение выпуска. Самой долгоживущей породой собак можно назвать ланкаширского хиллера. Так считают эксперты британской благотворительной организации Dogs Trust. Речь идет о небольших пастушьих псах с приземистым и довольно крепким телосложением. По словам специалистов, эти пушистые компаньоны в среднем живут 15,5 лет. Показатель называют самым высоким среди всех пород собак. На второе место эксперты поставили тибетского спаниеля, а на третье – итальянскую болонку.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 19 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – мультфильм «Смешарики. Сквозь вселенные». Это новая история о приключениях знаменитых персонажей. События начинаются с Кроша и Ежика. Они находят в Ромашковой долине необычное устройство. Аппарат переносит героев в виртуальный мир, игру про будущее. Там Крош и Ежик становятся обычными ребятами на космическом корабле, который летит на Марс. Всем остальным жителям Ромашковой долины тоже интересно окунуться в неизведанное цифровое пространство. Однако постепенно смешарики осознают, что все ощущения и последствия игры подозрительно реалистичные. Что же происходит на самом деле, узнаете в кино. Например, в Вилейском кинотеатре «Мир» мультфильм выйдет завтра в 14:30.
1: Киномания.
2: Вторая лента – боевик «Ограбить Лондон». События начинаются с того, что в центре британской столицы находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Всех людей в потенциальной зоне опасности эвакуируют, а здания обесточивают. И ситуация складывается так, что в крупнейшем банке страны нет охраны, а система безопасности не работает. Хранилище с деньгами и драгоценностями абсолютно беззащитны, чем и решает воспользоваться группа воров. Однако в районе ограбления слишком много стражей закона, и дерзкий план начинает трещать по швам. Смогут ли герои уйти от всевидящего ока полиции, увидите на больших экранах. Например, в Несвежском кинотеатре «Салют» фильм выйдет завтра в 20:30. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько зерна собрали в Беларуси и что смогли сделать ученые.
0: Новости.
1: Промышленные предприятия Беларуси должны освоить производство гидравлических узлов для техники. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Вилейский район. Глава государства подчеркнул, что выполнить такую задачу необходимо до конца следующего года. Ответственным за реализацию проекта политик назначил министра промышленности Андрея Кузнецова. Аграрии Беларуси собрали почти 6 миллионов тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Как отметили в ведомстве, сбор урожая идет быстрее по сравнению с прошлым годом. В разрезе регионов Минская область вышла на первое место по количеству полученного зерна. Центральный регион формирует четверть от всего объема урожая в республике. В целом аграрии Беларуси обработали две трети от всех полей с зерновыми культурами, без учета кукурузы.
0: К новостям в мире.
1: Власти США начнут проверки самолетов производства корпорации Boeing. Речь идет о воздушных судах модели 737 Max. Американский госрегулятор выяснил, что в фюзеляже таких лайнеров могут появляться трещины в зонах укрепления вокруг дверей и аварийных выходов. В общей сложности специалистам придется проверить сотни самолетов. Напомню, ранее корпорация Boeing уже неоднократно сталкивалась с проблемами качества своих воздушных судов. К новостям регионов. Спасатели нашли потерявшегося пожилого мужчину в Пуховичском районе. Сотрудникам МЧС сообщили об исчезновении человека в лесу недалеко от деревни Мостовая. К поисковой операции привлекли более 80 человек и почти 25 единиц техники. В итоге специалистам удалось найти заблудившегося. После осмотра мужчину направили в больницу. И в завершение выпуска. Агентство НАСА успешно обновило программное обеспечение космического зонда Voyager 2. По словам специалистов, патч позволил отключить часть систем аппарата и оптимизировать потребление энергии у других элементов. В итоге три оставшихся научных прибора на исследовательском модуле должны проработать как минимум на год больше. В будущем такое же обновление должно затронуть и Voyager 1. Напомню, оба зонда находятся на расстоянии более чем 20 миллиардов километров от Земли. Запасы энергии обоих аппаратов подходят к концу, и ученым приходится постоянно совершенствовать их энергопотребление, чтобы продлить работоспособность.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как борются с последствиями непогоды в Минской области и что появится около земли сегодня ночью.
0: Новости.
1: Крупные торговые сети Беларуси должны развивать свое присутствие в сельской местности. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Вилейский район. Глава государства отметил, что ритейлеры получают немалую прибыль от работы в городах. Александр Лукашенко уверен, компаниям необходимо направлять часть получаемых средств на создание магазинов в деревнях и подобных им населенных пунктах. Политик подчеркнул, что будет следить за выполнением этой инициативы. Странам Евразийского экономического союза необходимо вновь оценить условия поддержки промышленной кооперации в сообществе. Такое заявление сделал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Это произошло во время его выступления на заседании Межправительственного совета объединения. Руководитель считает, что применяемый механизм финансирования проектов работает неэффективно. Потому систему необходимо изменить, чтобы ускорить развитие Евразэс и его стран.
0: К новостям в мире.
1: Черногория может стать следующим новым участником Евросоюза. Об этом пишет издание Financial Times. По информации журналистов, действующий председатель сообщества Ирландия очень позитивно оценивает ход переговоров с официальной Подгорицей. Потенциально процесс могут завершить до конца года. Затем участники объединения должны будут подтвердить вступление Черногории в Евросоюз. Быстро войти в его состав может и Исландия, если возобновит ранее приостановленные переговоры. Новостям регионов. Работы по восстановлению электроснабжения идут более чем в 200 населенных пунктах Минской области. Об этом сообщает предприятие Минскэнерго. В процессе участвуют 85 аварийных бригад и десятки единиц спецтехники. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Вилейском районе. Туда уже направили республиканский отряд спецназначения «Зубр» для помощи местным службам. Спасатели просят людей воздержаться от посещения лесов, поскольку все еще есть риск падения деревьев. И в завершение выпуска. Потенциально опасный астероид пролетит около Земли сегодня ночью. Об этом сообщает агентство НАСА. По словам специалистов, речь идет о космическом теле диаметром более чем в 300 метров. Объект должен пройти на расстоянии в 2,5 миллиона километров от нашей планеты. Такой показатель в 6 раз превышает дистанцию между Землей и Луной. Ученые подчеркивают, риск столкновения астероида с родиной человечества нет. Вместе с тем, энтузиасты и исследователи получают шанс лучше наблюдать за движением космического камня.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
5: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 19 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, насколько непогода повлияла на Беларусь и какое приложение разработали в Южной Корее.
0: Новости.
1: Белорусам следует покупать пустующие дома в сельской местности. Такое мнение высказал президент нашей страны в рамках рабочей поездки в Вилийский район. Глава государства уверен, что такое жилье помогает людям заводить семьи, воспитывать детей и восстанавливать психологическое здоровье. Александр Лукашенко также отметил, пустующие дома начинают активно скупать граждане России. Политик призвал соотечественников поддерживать такой тренд и сохранение сельской местности. Почти 250 населенных пунктов в Беларуси остаются без электричества из-за непогоды. Большинство пострадавших локаций находится в Минской области. Наиболее сложной остается ситуация в Вилейском районе. Там повреждения получили более 30 линий электропередачи и множество подстанций. Несколько сотен аварийных бригад занимаются восстановлением инфраструктуры. Работы будут идти бесперерывно до полной подачи электроэнергии каждому потребителю.
0: Новостям в мире.
1: Учения по отражению возможного вторжения проходят в столице Латвии – Риге. Мероприятие затронуло одну из улиц города. Участники события отрабатывают введение различных заграждений, например, против движения танков. Тренировка будет идти до вечера. Местных жителей просят следовать указаниям организаторов, обращать внимание на временные знаки и двигаться в объезд закрытых участков. Власти Риги подчеркивают, учения были запланированы заранее и у горожан нет повода для беспокойства. В Солигорске на руднике «Беларусь-Калия» при выполнении работ погиб 29-летний электрослесарь. Об этом рассказали в Следственном комитете. Несчастный случай произошел вчера на глубине 670 метров. Коллеги вызвали скорую помощь, однако медики констатировали смерть мужчины от удара током. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначены экспертизы, изъята документация по охране труда для установления всех обстоятельств трагедии. И в завершение выпуска, в Сеуле разработали мобильное приложение для построения маршрутов в тени. Сервис учитывает положение солнца и показывает траекторию движения теней от здания и деревьев. Идея принадлежит местному студенту, который столкнулся с аномальной жарой по дороге в университет. Приложение набирает популярность на фоне высоких температур. Программа также подсказывает, с какой стороны лучше ехать в транспорте, чтобы избежать воздействия солнечных лучей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: не забыть о тебе.
1: МВ-радио.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный, температура воздуха составит от 19 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ-радио.

0: Категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Новый элитный вуз намерены создать в Беларуси. Что будет из себя представлять это заведение, описывает Андрей Лазуткин. Двое полицейских в Латвии недавно совершили преступление в нетрезвом состоянии. Почему произошли такие инциденты, рассуждает Юрий Алексеев. Смолевичи активно развиваются за счет статуса города-спутника. Кто помогает изменять город к лучшему, выяснила Виктория Масько. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже. Как представители нашей страны отличились на соревнованиях, рассказывает Сергей Диндиков.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, слабодневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна. Летний прибой. Шепот Минской волны. Это МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Копеле. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Бунько, расскажу о военных учениях Беларуси и Китая и чем еще удивит Поднебесная.
0: Новости.
1: Деревни необходимы для развития Беларуси, об этом заявил президент Беларуси во время рабочей поездки в Вилейский район. Глава государства напомнил, что сельская местность производит продовольствие для городов и крупных населенных пунктов. Потому Александр Лукашенко уверен, без деревень и подобных им локаций усиление республики невозможно. Государство намерено привлекать людей в отдаленные регионы за счет разных мер, в их числе улучшение торговых сетей в сельской местности. Власти Беларуси разрабатывают различные меры уменьшения числа аварий с участием диких животных. Об этом рассказали в Дорожном научно-исследовательском институте нашей страны. Например, вдоль путей сообщения устанавливают защитные сетки. Также ответственные службы создают специальные переходы для представителей фауны. Вместе с тем, эксперты все еще изучают эффективность таких структур.
0: К новостям в мире.
1: Австралия закупит у США тактические ракеты класса «воздух-воздух» на сумму почти 500 миллионов долларов. Об этом заявил министр обороны островного государства. По его словам, речь идет о поставке 450 снарядов под названием JATM. Они могут поражать цели на расстоянии около 200 километров при запуске самолетов. Глава ведомства отметил, что официальная Канберра станет первым государством за пределами США, кто примет на вооружение эти ракеты. И к новостям регионов. Несвеже заработала новая котельная. Ее мощность 4 мегаватта. Объект построили по госпрограмме «Устойчивая энергетика». На станции установили котлы для разных видов топлива, торфа и электричества. Основную нагрузку возьмут на себя торфяные. Они используют местное топливо. Электрические включат только в сильные морозы. Проект снизит зависимость от импортного газа и угля. Использование местных ресурсов вырастет на 900 тонн условного топлива в год. И в завершении выпуска Китай приступил к строительству единого транспортного кольца протяженностью более 27 тысяч километров. Проект реализуется в рамках 15-го пятилетнего плана и пройдет вдоль сухопутных границ и морского побережья страны. Основу маршрута составят три национальные автомагистрали. В Министерстве транспорта Поднебесной отметили, что кольцо станет важным туристическим маршрутом и будет способствовать экономическому развитию приграничных территорий.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля и 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: ж, доброго дня, дорогие друзья. С вами программа «Психология головного мозга». Ее ведущий я, Женя Тихонов. И мы стараемся здесь говорить о сложных психологических вопросах и терминах простым, банальным, бытовым языком для того, чтобы было понятно абсолютно всем и каждому. В этом наша задача. С этой задачей поможет мне справиться сегодня наш уже фирменный гость Ян Ярошевич. Привет тебе, привет тебе.
1: Привет, привет, Жень.
0: Да,
1: друзья, добрый день.
0: Давненько не виделись. И, кстати, между прочим, это была отличнейшая идея дать тему для нашего разбора в психологии именно вот от тебя, что иногда бывает оно так, вроде бы вы вышли из отношений, и в определенный момент что-то начинает ёкать, а не написать ли бывшему или бывшей, и встает резонный вопрос уже перед тобой, а стоит ли возвращать бывшего? Именно такая тема у нас сегодня, будем говорить про бывших и очень много. Кстати, можете задавать свои вопросы нам в Viber, Telegram 8029 10 10 307, самые интересные из них мы постараемся зачитать под конец нашего эфира, и давай тогда перейдем сразу к вопросам.
1: Конечно, давай.
0: Смотри, если отключить вот эту самую рациональную часть, да, вот когда ты сел и подумал, вот, что точно тебе не нужны эти отношения, но что именно происходит в теле за 5 секунд до того, как ты решаешь написать своему бывшему или бывшей? Что триггерит?
1: Знаешь, в первую очередь, там я бы сказал, что это не триггер, а изменение образа жизни. Угу. Когда ты длительное время находишься с одним человеком в отношениях, у вас уже, в принципе, такой выстраивается определенный быт.
0: Так.
1: Вы выбираете вместе, как проводить время, вы распределяете обязанности и тому подобное.
0: Да.
1: Но как только кто-то, допустим, по множеству различных причин решает, что стоит эти отношения закончить, резко это часто бывает, да, и человек зачастую, он не очень представляет, какова будет его жизнь после расставания. Человек зачастую думает, я расстанусь, груз с плеч, и мне будет хорошо, спокойно, я буду получать удовольствие от жизни, а не как в этих отношениях было.
0: Так все-таки что заставляет написать бывшему?
1: Так, а вот
0: возвращение этого самого паттерна?
1: А, именно это и заставляет. Человек не был готов к таким серьезным изменениям, и к нему в некотором роде пришло понимание о том, что, скорее всего, все-таки в отношениях-то было получше мне, было комфортнее, да, начинают проявляться какие-то старые воспоминания ностальгические, приятные, естественно, да, негативные они все уходят сразу на задний план, вот позитивные они приходят, и человек начинает анализировать и приходит к выводу о том, что, а может попробовать все-таки опять нам воссоединиться?
0: Вот смотри, а вот как по-твоему, все-таки желание воссоединиться, оно больше происходит тогда, когда ты находишься на серьезном внутреннем подъеме, или же все-таки тогда, когда уже слишком много стресса и внутри пустоты?
1: Когда человек приходит к выводу о том, что действительно жизнь изменилась не в лучшую сторону, и он начинает сам для себя подсвечивать определенные нюансы в своих прошлых отношениях, что на самом деле все было не так плохо, как ему казалось.
0: Слушай, еще один вопрос. Получается, если это, ну, скажем так, не от слишком хорошей жизни такие идеи у нас возникают.
1: Ну да, конечно.
0: Потому что бывает так. А не будет ли в таком случае бывший рядом как больше заплаткой для от твоих проблем? Как закрытие внутренней дыры?
1: Ну смотри, когда человек приходит к выводу о том, что лучше расстаться, он же приходит не просто так к этому выводу, правильно?
0: Скорее всего.
1: Чаще всего это идет такое заключение уже более обобщенное.
0: С другой стороны, мы не исключаем вероятность импульсивности людей. Вот пикануло что-нибудь в голову, и дай-ка расстанусь.
1: Импульсивность очень редко, когда люди расстаются, только если на первом этапе отношений. Если мы говорим с тобой про отношения более длительные, когда ты был в отношениях год, два, может быть, пять лет, да?
0: Там год никакая... это длительно?
1: Ну, поверь мне, сейчас, учитывая обстоятельства, это бывает и длительно. Особенно, когда ты только начинаешь в отношения вступать, когда тебе там 20-22 года, допустим, да? Ну, понятное дело, у тебя не было опыта длительных отношений. Но, тем не менее, когда ты уже к человеку привык, да? А привычка, она в любом случае будет. Конечно, потом уже гораздо сложнее сделать это импульсивно. Ты начинаешь взвешивать все факторы, плюсы и минусы, и приходишь к выводу о том, что, возможно, минусы, они в какой-то степени все-таки превышают, перевешивают. Да, и поэтому я хочу расстаться.
0: А вот когда человек все-таки отправляет это сообщение, неважно, в каком состоянии находясь...
1: А это важно, Жень.
0: Пока что опустим этот момент.
1: Ладно,
0: вот,
1: хорошо.
0: Какую все-таки эмоцию подсознательно мы хотим получить от всего вот этого? Мы облегчение или чувство нужности? Что вот мы хотим?
1: Смотри, расставание — это всегда стресс.
0: Как говорил Сократ, расставание — это всегда печалька.
1: Да, именно так и говорил. Ну ладно,
0: поверю на слово. Поэтому он и философ в Древней Греции.
1: Хорошо. Когда человек расстается, это сильно-сильный стресс. И человек полностью меняет свой образ жизни, уходя от привычного. И у него начинает возникать примерно через месяц, либо от месяца до трех Такое сознание зачастую приходит. О том, что жизнь изменилась не в лучшую сторону, я нахожусь в стрессе, и я хочу срочно обратно вернуться в свою тихую гавань. Спокойствие в какой-то, в некоторой степени, даже несмотря на все минусы, которые там были. Так. И от этого появляется желание написать бывшему и сказать, а давай-ка мы с тобой все обратно вернем. Да, и будет еще лучше, чем было.
0: На всякий случай можно там еще себе чего-нибудь, каких-нибудь плюсов да приукрасить.
1: Естественно, да, там ни о какой объективности речи не может быть, это потому что человек находится на эмоциях. Ему плохо.
0: Эмоционально.
1: Да, ему плохо, он хочет обратно вернуться вот в спокойное состояние.
0: То есть, грубо говоря, это как такая таблетка от стресса.
1: В какой-то степени.
0: Смотри, а вот что на самом деле тяжелее пережить при разрыве отношений? Что он или она там вас забыла, или вы потеряли себя в этих отношениях? То есть то, что как будто бы человек частичку тебя с собой унес.
1: Ну, когда мы вступаем в отношениях, мы стремимся реализовать какую-нибудь потребность.
0: Так.
1: Так ведь?
0: Ну да.
1: Всегда, да? Просто так человек не вступает в отношения.
0: В первую очередь
1: он
0: это хочет, безопасности
1: чтобы... Да, ну, как минимум безопасность, да? Либо в каком-то родстве душ, когда человек тебя хорошо понимает, он тебя поддерживает, да? И эту потребность ты закрываешь, и, конечно же, хочешь в ней же и оставаться. А когда ты расстаешься, соответственно, эта потребность теряется. И человек начинает маниакально пытаться ее каким-то образом, ну, возместить обратно. Ну, а самый проверенный лучший способ – это бывший или бывшая.
0: По-моему, как это какая-то петля, и кажется, человеку, который об этом задумывается, нужно просто двигаться дальше, пожалуйста.
1: Именно так, да. Нужно чуть-чуть побольше времени подождать, чтобы все эмоции поулеглись, чтобы человек смог справиться со стрессом, да, и смог, самое главное, выстроить новый формат жизни.
0: То есть
1: уже вне
0: свой.
1: Отношений, да, а больше ориентироваться на самого себя.
0: Но иногда это бывает очень сложно, и, скорее всего, если такие отношения были, они распались, то, может быть, просто человек был в какой-то степени созависимым?
1: Бывает и так, безусловно.
0: То есть, в принципе, ну, бывает и так, а как бывает еще по-другому? То есть, вот ты не даешь мне то, чего мне так сильно не хватает?
1: Не обязательно быть созависимых. Человек может прийти ко мнению о том, что действительно отношения не очень. Есть определенные бреши, которые не получается наладить, не получается их закрыть. И поэтому он приходит к взвешенному решению. И здесь про созависимость не может быть речи. Человек просто логически понимает, ну, мне, скорее всего, без отношений будет лучше. Я помню, как было до этого. А здесь мне только привносят больше проблем в отношениях, в жизнь мою, эти отношения.
0: То есть, в любом случае, даже если у вас есть такое желание написать бывшему, избавляйтесь от него. Лучше пишите нам вопросы в Viber, Telegram 8-029-1010-307. Обязательно зачитайте. Из них самые интересные. Но пока давайте небольшую разгрузку в виде музыкальной паузы.
2: Психология головного

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 19 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Прямо сейчас на МВ-радио «Психология головного мозга».
2: Время возвращаться в наш эфир, потому что далеко еще не все вопросы Яну Ярошевичу, моему нынешнему психологу, а не бывшему, были заданы. Кстати, ваши вопросы тоже все еще готовятся. Спасибо, что присылаете их. Обязательно зачитаю самые интересные под конец. Напоминаю, Вайбер, Телеграм 8-029-10-10-307 специально для этого и открыт. Ну что же, продолжим тему с бывшими.
3: Давай, давай.
2: Хотя, по-моему, про бывших либо хорошо, либо ничего.
3: Можно и так сказать.
2: Если вообще, в принципе, убрать из уравнения вот это вот страх одиночества и привычку к этим самым отношениям, останется ли вообще в принципе хотя бы одна причина возвращаться в отношения?
3: Надежда. Надежда, что что-то исправится, что вы сделаете какую-то работу над ошибками. Ну, по крайней мере, оба партнера, да, потому что невозможно, что только один должен измениться. Вы оба должны изменить подход к построению отношений, и только друг после другу. Этого. Ну, это само собой разумеется. И только после этого есть небольшой шанс того, что действительно вы сможете, как говорится, раунд два будет, да, и все получится в этот раз.
2: Вот как говорят психологи, в процентном соотношении все-таки удачных сближений больше или меньше?
3: Исходя из своего опыта, я бы сказал, что 90-95% они увенчаются неудачей воссоединений. И только вот эти вот небольшие там 5-10% они действительно имеют место быть. И в своей практике, да, действительно, я тоже это видел, да, воочию я в этом участвовал, когда люди действительно пересматривали свои отношения друг к другу, в частности, свое отношение. И тогда у них все получалось, да.
2: Все-таки не очень хотел трогать эту тему, но раз уж мы ее немножечко с тобой затронули. Давай. В нашем первом блоке. Затронули. Вот смотри, а почему ты начинаешь написывать, вспоминать про бывшего именно тогда, когда ты находишься в немного измененном состоянии по методу питья воды горячей, точнее, не горячей, а огненной?
3: Ну, потому что это был самый близкий позитивный опыт на данный отрезок, промежуток времени. Ты только расстался, тебе сейчас плохо, да? В какой-то степени нет. На первое время, возможно, первые недели человек будет чувствовать эйфорию даже определенную, как будто бы он освободился от всех оков. И ему хорошо, он начинает заново эту жизнь постигать, получать от нее удовольствие. Но со временем появляются уже какие-то негативные моменты, да? Поскольку человек не понимает, а чем себя теперь занимать. Раньше я занимал себя своим партнером, да, мы вместе проводили время, куда-то ходили, у нас были общие планы, а сейчас мне придется самому это все для себя как-то, ну, составлять эти планы.
2: Ну, в любом случае, дорогие друзья, помните, что мы люди создания очень даже, скажем так, социальные. В любом
3: случае.
2: Так
3: конечно,
2: что
3: конечно.
2: Любую вот такую вот пустоту в своем сердце от расставания того же самого вполне себе можно заменить компанией старого хорошего друга разговором по душам.
3: А вот, кстати, здесь есть очень важный нюанс, Жень. Почему? Потому что если, допустим, человек находился в достаточно абьюзивных отношениях, то партнер всегда будет, ну, часто, по крайней мере, да, всегда это неправильно сказано будет, будет часто стремиться к тому, чтобы изолировать свою вторую половинку от друзей, которые будут мешать их отношениям. И поэтому часто, например, девушка, она теряет своих подруг, подруги отдаляются, и она полностью погружается в отношения. И после того, как они расстались, она все-таки, у нее получилось это сделать, да, а подруг уже нет. И она остается одна наедине с собой. Поэтому приходится заново выстраивать эти межличностные связи.
2: А вот как ты считаешь, что в принципе страшнее? Признавать то, что в принципе лучшие годы были потрачены на отношения, получается, ушли впустую, или все-таки признать, что просто допустим, человек боится, что лучше уже не станет в его жизни?
3: И то, и другое. Знаешь, когда человек находится в каких-то таких разрушительных отношениях, то от этого никто не застрахован, во-первых. Если у человека не было подобного опыта, то часто, если ты ценишь свою вторую половинку, ты обычно надеешься на лучшее, что это была разовая акция, потом этого повторяться не будет, но со временем ты приходишь ко мне о том, что все-таки это раз за разом повторяется, да, и поэтому этот опыт нужно было все равно прожить, и нужно было, что самое главное, сделать правильные выводы работы, чтобы потом впоследствии этого не допускать.
2: Как я слышал такую фразу, что даже грустный и болезненный опыт – это все еще опыт.
3: Так в любом случае, конечно. Зато если у вас этот опыт был, и вы правильно смогли его интерпретировать для себя, сделать нужные выводы, то очень-очень невелик шанс того, что это повторится вновь.
2: Вот смотри, вот даже такой немножко риторический вопрос будет. Возможно, даже я бы попросил ответить на него конкретно тебя. Не как профессионала, а вот как человека. Стопудово.
3: Да, интересно,
2: ну, какой? Как бы ты не сразу стал женат, верно?
3: Ну, естественно.
2: Тоже были отношения, тоже были бывшие. Да, вот если бы ты знал наверняка, что через 2 года ты встретишь нового человека на тот момент, да, с которым будет легче и теплее, как бы ты сейчас относился к мысли о возвращении в отношения?
3: Ну, ты правильно сказал, это риторический вопрос. Но я на него отвечу. Знаешь, быть уверенным и, ну, вот верить в то, что действительно в будущем у тебя найдется подходящий человек, это бывает зачастую очень сложно, особенно когда у тебя до этого был негативный опыт. Но, безусловно, это реально, и это то, на что нужно ориентироваться.
2: То есть, а если, допустим, мой знакомый, там, я, неважно, любой человек, да, который решит вернуться, бывшая вторая половинка, в принципе, тоже на это готова. Что можно, в принципе, быть готовым безвозвратно потерять, если решить вернуться, да? То есть время, самооценку, ресурсы или свободу. Какая из потерь, вот из всех вот этих вот 4 названных, будет, по твоему мнению, самой критичной?
3: Ну, вообще, если ты хочешь заново воссоединиться со своим бывшим партнером, то лучше ничего не терять. Лучше, наоборот, переоценку ценностей произвести. И когда я всегда говорю, как только вы начинаете с человеком, уже у вас возникает желание выстраивать отношения, вы должны ориентироваться на общие цели и ценности. Будете ли вы двигаться в одном направлении? Либо, например, у человека совершенно другие взгляды на семейную жизнь, и, в принципе, он, может быть, не хочет этого, да? Такое тоже часто бывает. Когда вы в период влюбленности, можно наговорить всего. Я хочу большую семью, хочу много детей и тому подобное. Но как только эти гормоны улеглись, человека постигает суровая реальность, и тут уже у вас появляются очень серьезные различия, да, в методе построения отношений. Что уже один, возможно, вообще не хочет отношений, он хочет просто, чтобы кто-то рядом был, и ему от этого спокойнее. Поэтому тут очень важно, чтобы вы ориентировались, я имею в виду наши вот зрители, да, слушатели в первую очередь, чтобы ориентировались на то, а действительно ли у человека совпадают с вашими цели и ценности.
2: Понял. Что бы ты посоветовал лично от себя, это как финальный вопрос для моего блока, такой вот, возможно, короткий получится, возможно, нет. Что бы ты посоветовал прямо сейчас человеку, который вот слушает нас и думает, а вернусь-ка я в эти отношения? На первое, на что стоит обратить внимание, и, конечно же, твои мысли.
3: Первое, на что стоит обратить внимание, это... Я бы даже сказал прописать.

0: меняется, все mm-hmm. улучшается.
1: То есть и здесь третейский можно... судья даже нужен, по большому счету.
0: Скорее всего, это будет самым оптимальным вариантом. Mm-hmm. И как только вы увидите, что человек действительно меняется, а не просто это такой, ну, моментный всплеск, да, эмоций, когда хочется просто вот в эту спокойную гавань опять погрузиться, mm-hmm. то тогда, конечно, уже можно идти к следующему шагу и воссоединяться.
1: Что ж, Ян, большое спасибо. На этом мои вопросы подошли к концу, но я уже заприметил парочку из тех, что пришли к нам в эфир, в чат. Поэтому угу. следующий выход, который будет после небольшой музыкальной паузы, мы как раз-таки посвятим вопросам от наших слушателей.
0: Договорились.
2: Психология головного.

0: Это уже когда-то отпущенные отношения возвращаться сложно. А в эфир очень даже легко, поэтому мы с Яном Ярошевичем напоминаем, что сегодня размышляем по поводу того, стоит ли вообще возвращаться к бывшему, вернуть его, если уж на то пошло. И поскольку мои вопросы закончились, то предлагаю рассмотреть вопросы от одного очень, между прочим, плодотворного в плане вопросов слушателя. Он, по-моему, задал то, что мы как раз-таки не успели обсудить. Ты готов?
1: Абсолютно.
0: Хорошо, первый вопрос от Сергея. И второй, и третий тоже будет от него. Сразу ух небольшой ты. Спойлер. Так. Что мне делать, если мне очень больно от того, что я решил вернуться в те же отношения, а мне сказали, на твоем месте уже есть человек?
1: Знаешь, тут нужно посмотреть, во-первых, насколько быстро партнер вступил в следующие отношения.
0: Поскольку о чем это говорить может?
1: Это может говорить о том, что партнер стремится как можно быстрее забыть бывшего, и поэтому использует нового своего, там, вторую половинку свою новую, как волшебную таблетку для того, чтобы отвлечься, разгрузиться и в моменте, чтобы было не так больно. Да, о чем мы с тобой, в принципе, и говорили сегодня, что это действительно стресс расставания. И люди часто очень быстренько вступают в другие отношения на время. То есть эти отношения в большинстве своем, они не будут долгосрочными.
0: Просто
1: это на
0: заглушить.
1: Какой-то маленький, да, промежуток времени, и все. Поэтому зачастую, возможно, у вас еще и будет шанс, если эти отношения долго не продлятся. Но вместе с этим гораздо важнее, что вы сделали правильные выводы. Почему вы хотите обратно вернуться к этому человеку? Угу. Потому что вам одному плохо, либо потому что вы действительно считаете, что этот человек, он в перспективе может... Вы с ним в перспективе сможете выстроить уже более такие здоровые, крепкие отношения с перспективой развития, естественно.
0: Понятно. Ну, в целом, так что, Сергей, мотайте на ус, если он у вас есть. Следующий вопрос. Почему так происходит, что каждый раз, но с новым человеком, всегда как будто бы одно и то же, будто бы по одному сценарию?
1: Вот. А здесь главная проблема заключается в том, что не были сделаны соответствующие выводы из прошлых отношений. И поэтому человек раз за разом становится на те же самые грабли.
0: И вот ищет, и возможно, даже похожего по типу человека.
1: Ну, не без этого, естественно. Раз попадаются такие же люди, которые выстраивают похожие отношения, да, в которых человек страдает, следовательно, есть проблемы больше в самом человеке, и нужно больше работать с собой там.
0: Сергей, задумайтесь, возможно, есть все-таки какие-то небольшие вопросики, которые стоит задать именно непосредственно самому себе.
1: Это точно.
0: Ну и третий вопрос, финальный в таком случае. А как вступать в отношения, если ты примерно понимаешь, что чувствуешь, что все равно все распадется? Наверное, даже тут мой будет совет. Так а зачем тогда вы планируете вступать в отношения?
1: Ну, надежда. Надежда умирает последней.
0: Ну, по-моему, одной надежды в отношениях сыт точно не будет.
1: Естественно. Здесь лучше обратить внимание на собственную самооценку, поскольку некоторые люди действительно, когда даже находятся в отношениях, они считают себя недостойными партнера. И поэтому они постоянно находятся на низком старте, ожидая от него какое-нибудь причинение, какой-нибудь боли, что человек либо изменит, либо он сам уйдет, потому что ему неинтересно с партнером. Да, и вот с такими умозаключениями человек находится в отношениях и только лишь страдает. Поэтому нужно в первую очередь поработать над собой, над своей самооценкой в частности.
0: Хорошо, что психология как наука избавляет человека от страданий, главное, позволяет ему чувствовать себя комфортнее, живее и, пожалуй, где-то даже не немножечко раскрепощеннее во многих моментах.
1: Для этого мы и существуем.
0: Ну, отлично, потому что нужно жить и вдыхать все плоды этой жизни, все ее запахи, ароматы и что бы там только не было. Поэтому, конечно, если у вас и правда есть какие-то вопросы к себе или понимаете, что чего-то не получается, всегда лучше обратиться к психологу. Ну, а насчет бывших? Насчет бывших, наверное, стоит подумать не один, не два, не три раза. А лучше просто подождать, пока этот гормональный фон уйдет. И, наконец-то, заняться единственным человеком, который действительно сможет полюбить вас по-настоящему. Самим собой.
1: Самим собой.
0: С вами были Женя Тихонов и, конечно же, Ян Ярошевич, который уже бессменный мой визави в нашей программе «Психология головного мозга». Что ж, надеемся, что выпуск был для вас полезный, ну или как минимум увлекательным. Так что до скорой встречи, дорогие друзья, и главное, не болейте ни душой, ни телом.
2: Психология головного мозга на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
3: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
4: Мам, открывай карту. Куда поедем?
5: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
6: хочу в усадьбу Чапских.
5: Тогда я в Троицкий костел.
4: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
7: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
2: Свое точка бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое точка бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне, 16 волне, 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о вступительной кампании в колледже и какие исследования провели ученые.
0: Новости.
1: Спрос на продовольствие в мире будет только расти, об этом заявил Александр Лукашенко в Вилейском районе. По его словам, в прошлом году Беларусь заработала на продовольствии 10 миллиардов долларов. Президент отметил, что из-за аномальной жары в Европе белорусская продукция будет востребована. Александр Лукашенко добавил, санкции не помешают продажам, к нам все равно приедут за товаром. В Беларуси завершается прием в колледже после 9 класса. План на бюджет – 22 300 мест. Подано более 30 000 заявлений. Самый высокий конкурс в Минске, Гомельской и Витебской областях. Лидируют специальности архитектурное проектирование – до 9 человек на место, дизайн анимации – почти 8. Также популярные здравоохранение, педагогика и IT. Прием документов на платное отделение продлится до 10 августа. Зачисление платников пройдет 12 августа.
0: К новостям в мире.
1: Военно-морские силы Испании усилили присутствие в Сеуте на фоне миграционного кризиса. Цель – усиление контроля за акваторией и поддержка военнослужащих. В конце июля границу Сеуты пересекли от 40 до 60 тысяч мигрантов из Марокко. По данным испанской разведки, новый наплыв нелегалов возможен до 15 августа. И к новостям в регионе. Региональный праздник «Ухафест» пройдет в Вилейском районе 10 августа. Об этом рассказали в местном центре культуры. В празднике принимают участие все организации района, ремесленники. Традиционно в рамках феста пройдет костюмированное шествие. Участники конкурса «Подворье» приготовят уху, а также выступят в конкурсе презентации фудкортов. Отмечу, город активно готовится к приему гостей. В мероприятии здесь благоустроили нижний парк, обновили сцену и тротуарную плитку.

0: И в завершении выпуска японские ученые нашли клетки мозга, которые отвечают за мотивацию. Это орексиновые нейроны. Они расположены в гипоталамусе. Опыты на крысах показали, что когда клетки активировали, грызуны дольше работали за еду. Когда подавляли, мотивация падала. Чем сложнее задача, тем активнее работа нейронов. Исследование поможет в лечении депрессии и СДВГ. При этих болезнях люди часто теряют мотивацию.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производство, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 18 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наша музыка на Минской волне.

0: категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько и

0: это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о стихотворении «Загадки». Оно звучит как детектив, смотрится как немое кино, а заканчивается как настоящая комедия. Геннадий Шпаликов. «Лают бешено собаки».
1: Факты.
0: Молодой поэт написал это стихотворение в 1959 году, когда ему было всего 22 года, и он учился на сценарном факультете в ГИКа. В сборниках Геннадия Шпаликова это произведение часто публикуется с подзаголовком «Песня из пьесы». Однако никакой конкретной драматической постановки за этим текстом не стояло. Подзаголовок изначально задумывался как элемент театральной стилизации. Стихотворение быстро положили на простые гитарные аккорды, песня ушла в народ, из-за чего текст оброс искажениями. Бородовские исполнители часто меняли строчки. Например, вместо оригинального «Лают бешено собаки» пели «Лают тихо» или «Лают глухо». Сравнение «элегантный как рояль» используется в тексте дважды. Но если в первом куплете герой описывает так свой парадный внешний вид на входе, то в финале метафора приобретает элементы драматического юмора. Иногда спектакль можно уместить в одно стихотворение. Жанры в нем перемешиваются с каждой строчкой. А как нейросеть распознает этот хит? Давайте проверим.
2: Лают бешено собаки.

0: «Я лежал к дверям ногами, элегантный, как рояль». Эти строки о том, что в самой безнадежной ситуации можно сохранить достоинство. И даже после рокового выстрела остаться элегантным. Держите марку и улыбайтесь. И помните, настоящая поэзия не исчезает, она просто меняет форму. С вами была Екатерина Гунько, и это «Разговор по душам в эпоху технологий».
1: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: Реклама на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. Минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и России и сколько выплатит компания Мета.
0: Новости.
1: В Беларуси не хватает системы управления, которая была в советские времена. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам торговли на селе в Вилейском районе. Президент отметил нехватку серьезной кадровой работы. В качестве позитивного примера белорусский лидер привел Китай, который не ломал старую систему, а разумно использовал ее опыт для развития. Глава государства подчеркнул, систему управления придется донастраивать. Таким образом, многие вопросы решались бы эффективнее. Беларусь и Оренбургская область России расширят биржевую торговлю. Стороны намерены увеличить поставки продукции из металла и пиломатериалов. За 7 месяцев этого года товарооборот вырос в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас на бирже аккредитованы 18 компаний из Оренбургской области. Стороны также договорились о совместных обучающих мероприятиях для бизнеса.
0: К новостям в мире.
1: Испания преградила Италии ответными мерами из-за пограничного контроля. Мадрид потребовал прекратить проверки на границе до конца воскресенья. В противном случае Испания пообещала принять соразмерные меры. Конфликт возник на фоне миграционного кризиса в Сеуте. Напомню, в конце июля границу анклава пересекли около 60 тысяч мигрантов. Большинство из них уже возвращены в Марокко. Власти Испании недовольны односторонним решением страны-соседки. И к новостям в регионе. В Смолевичах рассказали о планах строительства. Управление капитального строительства сопровождает около 40 проектов. Среди них арендное жилье и многоквартирный дом. В ближайшей перспективе построят диагностический корпус центральной районной больницы. Также построена новая автостанция, которая стала украшением города. Так, с 2020 года в Смолевичах введено более 70 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня город называют одним из самых перспективных спутников Минска. И в завершении выпуска компания Мета по решению суда должна выплатить 567 миллионов долларов. Средства поступят в Фонд поддержки психического здоровья детей. Ранее в марте компанию уже оштрафовали на 375 миллионов долларов. Общая сумма взысканий составила 942 миллиона долларов. Суд также обязал Мета внедрить меры безопасности для подростков. Среди них ограничения по времени в соцсетях и защита от вредоносного контента. Решение действует 5 лет и уже вступило в силу. Руководстве компании заявили, что будут обжаловать приговор.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Всем добрый вечер. Пятница здесь и сейчас продолжается. Я уверена, настроение поднимается, потому что каждый человек, который хотел, чтобы жара ушла куда-нибудь подальше, ночью все получили порцию вот этого кислорода, который мы заслужили, и
1: счастливы. А еще много воды, да?
0: Да, ну по-разному столица. Кто-то искупался, да, кто-то нормально провел это время.
1: Лично я побежал накрывать мотоцикл.
0: А у тебя открытый стоял?
1: Ну да, кофе не было. И в час ночи я такой... туда. Ну, всем советую, естественно, все-таки прислушиваться к прогнозу погоды, потому что я верил до последнего, что будет все-таки суховато.
0: Хотя вчера ты сам рассказывал, что будет дождь.
1: Да, но временами.
0: Ну, вот то время наступило час ночи, да, когда необходимо было укрыть свой мотоцикл. Поэтому, друзья, если мы рассказываем о погоде ближе к 8 вечера, прислушивайтесь. Володя, это тебе тоже касается.
1: Да все, уже верю беззаговорочно.
0: А я даже подумала, что был град, но все обошлось, все хорошо, все мы живы-здоровы и продолжаем проводить эту пятницу вместе на Минской волне. У нас, как всегда, будет МВ-ремикс, у нас будут подарки, у нас будут отличные новости. Но если вы захотите кого-то поздравить или сделать человеку приятное, и сейчас едете в машине, возможно, в какой-то дальней поездке, и как-то заскучали уже, все анекдоты рассказали, все сплетни с работы, ну, все обсудили, теперь можно сделать вот что-то такое вдохновляющее.
1: Порадовать, да, порадовать человека, который, может быть, даже сидит рядом или ждет дома, да, настроив на нашу волну свой радиоприемник. Поэтому 8029-1010-307, это Вайбер, Телеграм, там точно можно написать о том, что может быть у кого-то годовщина или день рождения, или, может, просто... хорошее настроение.
0: Ну, все,
1: правильно?
0: Что угодно, поводов предостаточно.
1: Я перечислил.
0: А у нас билеты в Pixieland совсем скоро разыграем. Никуда не переключайтесь, это «Как дома» шоу Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская.
2: «Как дома» шоу на МВ-радио. Слушаем наше на

0: Новое радио. Перепелка.
1: Ну что, недели уже остались до начала учебного года. Мы тут сейчас, да, с Володей вспоминаем свои родительские обязанности, что надо детей уже в школу собирать.
2: Ну, я уже, например, купил 2 штанов.
1: А я 2 тетрадки. Ну, это хорошо.
2: Уже нормально.
1: Мы,
2: да,
1: на,
2: да,
1: пути к успеху, но давайте все-таки продлим лето и яркие впечатления, отправив своего ребенка в Пиксиленд.
2: Да,
1: хорошее,
2: кстати,
1: место.
2: Отлично.
1: Если вот в вашей копилке мало ярких впечатлений на это лето, обязательно сходите в развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из 1000 Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд, ТРЦ Червинский, 3-й этаж. Без выходных с 10 утра до 10 вечера. У нас 1 сертификат.
2: Да, на одного победителя. Понимаешь, почему у меня 2 пары штанов, да?
1: Малого? Почему?
2: Да он после таких вот путешествий, вот в Пиксиленд, там еще куда-нибудь, приходит постоянно с дырками на коленях.
1: Ну, потому что он активный ребенок, это значит здоровый.
2: Вот, и у нас, кстати, сегодня тоже очень активный искусственный интеллект. Его импровизатор зовут.
1: О.
2: Да, мы с ним поговорили. Он говорит, конечно, как он сказал. А, на Тюрлих Экселленс, прекрасная Фемина, он сказал. И про прекрасную Фемину решил прекрасную композицию сделать. Каким образом? Музыку не трогал. Сегодня же пятница, поэтому мы вообще ничего не сделали с музыкой, а вот текст мы изменили на известнейший иностранный язык. Ваша задача — узнать, что это за музыкальная композиция и кто ее исполнял, а точнее название и группа или исполнитель. Дальше 8029-1010-307, это Вайбер, это Телеграм, и Вика сейчас нам скажет, какое же сообщение будет победное, если оно правильное.
1: Ну давай, 7-е,
2: ну,
1: красивое,
2: давай,
1: число, великолепный день недели, давайте слушать самый известный язык, как Володь сказал, но это не китайский.
2: Нет. Перепелка.

Ciao.

0: реклама на Минской волне. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть в Солигорске, Маловечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. Минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо. Бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Перепелка.
1: Я думаю, что все те, кто, ну, когда-то пережил перестройку, знают эту музыкальную композицию, и были несколько ошибок, но это, я так понимаю, из тех людей, которые очень поспешили.
2: Да.
1: Мы сейчас говорим о перепелке, у нас сегодня искусственный интеллект, импровизатор, вот, его так зовут, он решил что-то из народа такое, из того времени, когда еще можно было, что еще можно было?
2: Да все можно было, в принципе, как и сейчас, просто время было совершенно другое.
1: Да.
2: И эта песня ассоциируется у нас именно с 90-ми, mm-hmm. потому что тогда был такой немножко культ похода в рестораны, культ вот такого совместного времяпрепровождения.
1: Да, когда вот действительно копили на ресторан для того, чтобы там, может быть, какой-то юбилей сделать. И эта песня звучала там, ну, всегда.
2: Ну да, это какое-то статусное было в то время место. Сейчас мы вообще немножко трансформировали свою жизнь. Но давайте вспомним ту песню в прочтении искусственного интеллекта, да еще на английском языке.
0: Перепелка.

0: А я хочу добавить, что искусственный интеллект никогда не меняет смысла песни. Да. Тут и Moonlight был, да. И Woman бесконечная.
1: Wonderful Woman, да.
0: В общем, все было, поэтому если вы еще полиглот и немножко разбираетесь в английском языке, то можно было даже перевести этот хит.
1: Скажи, мы с тобой как раз-таки за эфиром сказали о том, что эта композиция была бы просто идеально где-нибудь в Англии, вот, на Пикадилли.
0: Ну, возможно, кто-то бы на Пикадилли под эту песню танцевал медленный танец. Ну, а мы давайте послушаем оригинальную версию, которая ближе к сердцу.
2: Оригинал.

0: такую.
1: Мне даже страшно представить, сколько под эту песню людей влюбилось, сколько людей признавалось друг другу в любви, кто-то делал предложение. То есть это хит, ну, который с огромнейшей, богатейшей историей.
2: У меня сейчас просто перед глазами вот это вот, когда человек из-за столика выходит, эта песня уже практически заканчивается, он подходит к лабухам и говорит... Еще раз плачу
1: вот и плачу, бросает в лицо деньги,
2: не,
1: да?
2: Не, топеру прямо на клавиши вот так вот. Это неуважение.
1: Ну, подошел, я была на такой свадьбе, где много было турков.
2: Ага.
1: Сидел диджей, и у турков принято осыпать.
2: Так же, как и у индусов, да.
1: Да, и у них были лиры, и на диджея они бросают эти лиры, диджей говорит, а что мне с ними делать?
2: Ну, как потом на даче растопишь камин. Вот так вот.
1: В общем, если осыпать будете своих музыкантов, бросайте белорусские рубли. Мы точно знаем, как их потратить.
2: Конечно. Ну, в общем-то, и я могу сказать о том, что Владимир, вот который победил в нашем конкурсе, он тоже будет знать, куда потратить свой билет.
1: А пела эту песню популярная группа «Фристайл».
2: Да, конечно. Ах, какая женщина. И Владимир это именно написал. 8722. Это как раз-таки 4 последние цифры его номера телефона. Владимир, мы вас поздравляем. И, возможно, даже скоро узнаем, как вы сходили в Пикселэнд.
1: Да, в Пикселэнде вас ждет бассейн из 1000 Пикачу. Не будьте как наш Владимир, долго там не находитесь, а лучше отдайте билет своему сыну, брату, внуку, я не знаю, ваш семейный статус, но я уверена, что билет отправится к своему, так скажем, адресату. Напоминаю, Пикселэнд, ТРЦ Червенский, 3-й этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
2: Ну что ж, я могу только одно сказать. Мы с таким настроением... перед этим микрофон, ну, конечно же...
1: Ники Романовой,
2: вот,
1: потому что МВ
2: Remix
1: пятничный, тот, который подогреет желание сходить в клуб, потанцевать, да даже дома на своей собственной кухне, поверьте, будет гораздо веселее. Оставайтесь на волне, мы в начале следующего часа уже обязательно вернемся.
3: Как дома шоу на МВ Радио. Трек с белорусским акцентом.

0: привет! Пятница – это не просто день в календаре. Это состояние души, когда хочется громче, быстрее и честнее. И помогут нам в этом три зажигательных ремикса, от которых стекла в машине начнут вибрировать, а соседи – стучать по батареям. Не отказывайтесь от этого удовольствия, прочувствуйте ритм. Давайте вместе сбежим в выходные.
1: МВ Ремикс.
0: Группа «5 утра». Давай сбежим.

иногда в избытке чувств летят такие искорки, что можно ненароком опалить себе крылья, как от жаркого летнего солнца. MV Remix. Молли, опаленные солнцем.

после падения, как и после сложной рабочей недели, главное – набраться сил и подняться. Хотя можно и полежать. Сегодня имеем полное право. MV Remix. Миша Марвин, имеешь право.

0: Пятница не терпит компромиссов. Не тратьте время на сравнение. Выбирайте сразу лучшее, чтобы даже самому себе позавидовать. Лучшую музыку, лучшую компанию, лучшую радиостанцию. Услышимся через неделю. Держите ритм. Пока.
1: МВ Ремикс на МВ Радио. Реклама.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Узбекистана и что может влиять на качество сна.
0: Новости.
1: Инфляция в Беларуси находится под контролем. Об этом заявил президент нашей страны в рамках рабочей поездки в Вилейский район. Глава государства отметил, что средняя стоимость товаров и услуг выросла всего на 3% по сравнению с началом года. Вместе с тем Александр Лукашенко поручил правительству внимательно следить за дальнейшей ситуацией. Политик подчеркнул, Совет министров так и не выработал систему справедливого ценообразования. Беларусь и Узбекистан обсуждают создание рабочей группы в сфере энергетики. Стороны также готовят дорожную карту сотрудничества. Переговоры провели глава Минэнерго и посол Узбекистана в Беларуси. Основная тема – взаимодействие в атомной энергетике и использование белорусского опыта при строительстве АЭС в Узбекистане. Также обсуждались развитие инфраструктуры и подготовка кадров. В ведомстве отметили, важно перейти от диалога к конкретным совместным проектам.
0: К новостям в мире.
1: Европейский Союз не хочет принимать Украину в свой состав в ближайшее время. Об этом пишет газета Financial Times. Причина – высокий уровень коррупции, проблемы с независимостью судов и другими ценностями. Некоторые страны предлагают поэтапную интеграцию с преимуществами по мере проведенных реформ. Однако официальный Киев настаивает на полноценном участии в ускоренном порядке. На водоемах Беларуси за сутки спасены 8 человек, трое утонули. В Минской области спасатели предотвратили сразу два происшествия. На реке Березина женщина с тремя детьми заплыла за буйки и начала тонуть. Дежурные спасатели на моторной лодке извлекли их из воды и доставили на берег. Также на озере Белое в Мядельском районе спасли двоих детей. Их уносило на сабборде от берега. Спасатели оперативно подобрали ребят и доставили на сушу. В обоих случаях медицинская помощь не потребовалась. И в завершении выпуска человеку сложно уснуть из-за смартфона. Об этом рассказали врачи-неврологи. Синий свет экрана подавляет выработку мелатонина, гормона сна. Из-за этого сон становится менее глубоким. Новости и соцсети не дают мозгу расслабиться перед отдыхом. В результате даже после 8 часов в постели человек просыпается уставшим. При регулярном нарушении сна возрастает риск гипертонии, диабета и депрессии. Врачи рекомендуют отказаться от телефона за час до сна. Лучше почитать книгу, послушать спокойную музыку или аффирмации.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Друзья, у меня есть хорошие новости. Во-первых, пятница полностью вступила в свои права, потому что на часах 18:10, если вы правильный сотрудник и не задерживаетесь, да, вы уже точно как минимум дома, как максимум уже с друзьями где-то в такси едете.
2: Да, абсолютно верно. Причем мы когда анонсировали, значит, наш выход, я посмотрел на пробки, там было 7 баллов.
1: А теперь 5. Яндекс, мы тебя любим.
2: Спасибо. Даешь возможность людям просто легко и спокойно вернуться домой. Да. Или же на дачу, или же в кафе, или же куда там еще? В кино. Кто мы там еще? В Пикселэнд.
1: Хоть куда, лишь бы не на работу.
2: Точно.
1: Вот и все. Это девиз ближайшего вечера и вообще любой пятницы.
2: И 2 дней последующих.
1: Да, в общем, окунаемся по полной программе. Небольшие затруднения есть в районе Немиги, недалеко от Ратуши. Пробки имеются на Козлова, частично пробки, но и в районе улицы Максима Богдановича, Янки Купалы.
2: Ну, а у меня, могу тебе сказать о том, что вот Каменная Горка, и это улица Притыцкого, внешняя и внутренняя часть кольцевой, выезд и попытки заехать в город, к сожалению, сейчас проблематичны, поскольку там 2 ДТП. И есть еще одна горячая точка на карте у нас прямо сейчас, это, естественно, выезд Партизанского проспекта. Вот там точно ведутся и на ремонтные работы, и пытаются все выехать, и тоже там проблематично. Все остальное, кольцевая, в зеленом свете, можно ехать с разрешенной скоростью.
1: Ой, это замечательно звучит. Ну, а у нас, как всегда, любимая вами и обожаемая нами игра «Что не так у шефа?». Будем готовить легендарный десерт Павлова. Да, если никогда не пробовали, обязательно сегодня закажите в кондитерской или в ресторане, куда вас там ведет муж
2: муж. И намекну о том, что мы как раз-таки будем выигрывать 2 билета не просто так, а, конечно же, в дельфинарии с дельфинчиками немного поплавать.
1: Оставайтесь с нами, это «Минская волна».
0: Обстановка на дорогах. Наши на «Минской волне».

0: радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Я думаю, пора начать то, что всегда происходит именно в это время у нас в программе. Мы что-то готовим.
2: Ну не что-то. Сегодня, Володя, нельзя применять такую небрежную конструкцию слов, как что-то. Это легенда, это кулинарный шедевр. Это то, что я никогда на своей кухне не повторю.
1: Ну ладно, все, значит тогда. Так, что мне тогда, перчатки снимать и смотреть, как ты это будешь готовить?
2: А давай ты лучше расскажешь, какие подарки сегодня мы разыграем.
1: Ах, вот ты к чему. Ну да, он есть, и на самом деле он самый летний из летних, потому что не упустите возможность прикоснуться к удивительной подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже в призовой игре. Минский дельфинарий. Мы несем добро, радость и объединяем сердца. И у нас сегодня два билета.
2: В лето хочется добавить, но в дельфинарии это еще круче, это ярче, и это на вот финал этого августа то, что необходимо и взрослым, и детям.
1: Да, соглашусь. Поэтому слушайте внимательно. Сейчас кондитер со стажем будет рассказывать про десерт.
2: Да, десерт мы сегодня готовим не просто так. Я с большим трепетом и уважением отнеслась к нему, потому что десерт называется «Павлова». Это не просто сладкое блюдо, а настоящий кондитерский шедевр с богатой историей. Все знают такую балерину Анну Павлову. Ее боготворили во время гастролей по Австралии и Новой Зеландии. В 20-х годах один кондитер был настолько вдохновлен ее легкой воздушной пачкой, что решил воссоздать этот образ вот в этом десерте. В общем, идет столетняя война за авторство между Австралией и Новой Зеландией. Даже они там между собой не могут разобраться. В общем, кто же все-таки первым приготовил этот десерт?
1: Я за Новую Зеландию.
2: Ну, ты можешь быть за кого угодно, никто не знает, когда на самом деле его создали.
1: В истории.
2: В общем, они там пока разбираются. Мы готовим, мы предпочитаем этот десерт у себя в ресторанах. Я признаюсь честно, дома никогда не пробовала и не попробую, потому что там очень много нюансов. Угу. Мне кажется, это как высокая кондитерская кухня, да, это как химия.
1: Да,
2: там вот чуть-чуть такое. Переборщил, что-то добавил, не убавил. Даже миксер должен быть. Я раскрою свой вот кулинарный восторг недавно. Готовила шарлотку.
1: Угу.
2: И раньше я взбивала обычным блендером, а тут я нашла миксер у себя на кухне. У меня был миксер, я не знала этого. И, поверьте мне, контраст был... Если первая шарлотка вместе с блендером была как штрудель, то вторая была как настоящий бисквит. Вот и все, вот тебе решение.
1: Ну смотри, опыт, опции, все есть. А главное... Что же это все-таки такое? Я знаю, ты посмотрела в линзу такая, ух ты, у меня на кухне блендер!
2: Да, и блендер, и миксер. Ну, а вы будете готовить десерт Павлова сегодня на своей кухне, мы на виртуальной. Я, как всегда, в нашей игре добавлю что-то лишнее, что-то несочетаемое, и ваша задача догадаться прислать ответы. Вайбер, телеграм, номер вы прекрасно помните. 8029-1010-307. Побеждает.
1: Седьмое правильное сообщение.
2: Ну, поехали.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления основы, конечно же, десерта Павлова нам понадобятся яичные белки, сахарная пудра, кукурузный крахмал, лимонный сок или белый винный уксус, ванильный экстракт, соль, авокадо. Для воздушного крема шантильи нам понадобятся сливки, сахарная пудра, сливочный сыр. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Что не так у шефа?
1: Ну что можно придумать на вечер пятницы? Конечно, вкусный десерт.
2: Или на субботу на утро.
1: Ну, у кого как получается. Мне кажется, если вечером вы плотно поужинали, то десерт на завтрак – это же фантастика.
2: А я о чем? Тут посмотрели, приготовили, оставили в сторону. Ну, чтобы просто фантазировать о том, как вы будете кофе пить или чай с утра.
1: Да.
2: С этим десертом.
1: Ой, десерт Павлова заставит вас точно потанцевать, ну или как минимум, а как максимум сходить даже в балет.
2: Да, вот я тоже хотел об этом. Или, например, сходить в Минский дельфинарий.
1: Да, у нас сегодня билеты в дельфинарий, они уверенно... как балерины там тоже будут рассекать по этому бассейну, потому что десерт под названием Павлова заставляет нас вот как-то даже с трепетом и уважением говорить. Да, он сложный. Вот как бы ни казалось на первый взгляд, что ну что там взбили эти сливки, что-то добавили и все. Но
2: Вика,
1: нет.
2: Ну ты же читала почти минуту ингредиенты.
1: Вот именно. А это большая химия, которая мне не подвластна.
2: Плюс там кухня должна быть в 12 или в 16 метров, понимаешь?
1: А мыть потом эту кухню, нетушки.
2: Вот, после этого блендер.
1: В общем, ребята, мы будем десерт...
2: Отдайте профессионалам просто.
1: Мы его будем есть в ресторане и скажем, насколько он вкусный. Я уверена, что нам понравится. А вам понравилось наше задание, потому что большинство людей... Ну, были, конечно, неправильные ответы.
2: Да, я могу тебе минутку занудства сделать. 80% было правильно, остальное почему-то посчитали, что соль не должна идти, уксус не должен идти, еще там несколько ингредиентов тоже. А на самом деле, что, Вика, не должно идти?
1: Ваша любимая и наша нелюбимая авокадо. Да, авокадо не идет в классическую Павлову, но победителя мы все же нашли.
2: Да, седьмое сообщение, оно было правильно, от нашей слушательницы Ри. Вот так вот его или ее зовут. В общем, 4875 – это 4 цифры последние номера телефона. Я просто не знаю, кого оно, ее, в общем, неважно. По крайней мере, я точно знаю, куда отправятся как раз-таки билеты. Именно этому человеку, который выиграл, потому что он может испытать волшебные эмоции в плавании с дельфином, в дайвинге, в дельфинотерапии и даже выиграть в призовой игре.

0: Поэтому об этом через несколько минут и поговорим.
1: Вкусно и ароматно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Новое радио. В курсе дела.
1: Не забываем мы японцев. Вот эта вот страна восходящего солнца перевернула технологию охлаждения, Вика.
2: Ну что опять они придумали? Может, какой робот, который разбрызгивает перед тобой вентилятором с водой или что? Или суши им предлагает
1: на ходу? Да нет, бери выше. Они изобрели холодильник для людей. Буквально.
2: Ну уже есть холодильники для людей.
1: Где?
2: Ну есть. Я была на остановке для людей, охлаждающей в Дубае.
1: А тут совсем по-другому. Значит, специально охлаждающая кабина-капсула. Залезаешь туда на 10 минут, да, она сбивает тебе температуру тела до заводских настроек.
2: 36,6?
1: Да, и ты выходишь, как огурчик из супермаркета.
2: Ну, вот прелесть. Вот мы тут с тобой, понимаешь, когда жарко было вчера, мечтали засунуть голову в морозилку.
1: Да.
2: В метро никто не хотел спускаться, а в Японии уже продали, кстати, 200 таких кабин. Но это... Вот как выглядит со стороны. Идешь по улице, жара плюс 40, и тут посреди тротуара стоит шкаф, из которого выходят замороженные люди. Я хочу добавить.
1: Давай.
2: Я была этим человеком, признаюсь честно, когда мы были в Дубае. Там плюс 40 было. Ты когда руку высовываешь, ее прям солнце обжигает. Я была, правда, в мае, тоже очень жарко. И когда ты видел эту остановку, а там воздух был просто ледяной.
1: Так,
2: вот
1: это в Дубае. В Минске нельзя так делать. Зная наших людей, я тебе серьезно говорю, они зайдут в июле, а выйдут оттуда, когда начнется зима, вот в октябре точно. Поэтому, ну, мне кажется, что просто вот в этой очереди в холодильник нужно, опять же, как, ну, начнется драка. Вот как...
2: Нет, подожди, бесплатный вход, платный выход. Давай
1: не...
2: так.
1: Ты думаешь?
2: Ну, а что?
1: А мне кажется, что это будет вот как финальный талончик к врачу, знаешь. Вы занимали, я не занимал, она все уже не работает.
2: А я только посмотреть, можно? Я только спросить.
1: Да, вот именно.
2: Или, понимаешь, ну, я вообще считаю, что это изобретение можно во благо, а можно и от обратного пойти. В странах, где, наоборот, холодно, где, ну, вот реально.
1: Так там нужно микроволновые сауны.
2: Обогревательные кабинки.
1: Уже ж есть. Микроволновые сауны.
2: И что, заходит? Не, посреди улицы, я про такие. Вот есть, а смотри, у меня другой стартап, сейчас
1: давай.
2: Японцы заберут. Охлаждающая кабинка летом,
1: ага.
2: А зимой она согревающая.
1: Ага.
2: Вот так, как кондиционер настраивается.
1: Ты знаешь, что, как это называется?
2: Как?
1: Это называется квартира в городе.
2: 34 метра квадратных. Однушка.
1: Да, и там, кстати, новая фраза будет. Прикройте дверь, мне дует.
2: Ребята, ну мы здесь, Володя, пока новый стартап организуем. Ждите новости в начале часа от Екатерины Гунько. Будет тоже очень интересно.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ведем мы тут с Викой разговор о кино, а тут и приходит в студию Екатерина Гунько и говорит: «А я смотрела этот фильм!» Кать, мы за тебя очень рады. Привет.
1: Привет. Привет, Володя. Здравствуй, Вика. Фильмы фильмами, но сейчас поговорим о работе.
0: Ох.
1: Коллеги, подскажите, какой режим работы для вас более привлекателен? Удаленка или работа в офисе?
0: Начинай.
2: Онлайн. Онлайн. Подожди, я за баланс. У меня даже на заставке телефона стоит слово «баланс». В чем смысл моего баланса?
0: Пополнение.
2: Смотри, чуть-чуть там, чуть-чуть там. То есть я и за удаленку, и за работу в офисе. Потому что как девушка, ты меня поймешь, всегда хочется выйти в люди красиво, надеть новое платье, сделать макияж, прийти на работу, покрасоваться. Но и онлайн это тоже прекрасно, потому что иногда хочется от этих же людей отдохнуть.
0: О, как! А я вообще считаю, что работа должна быть любима, а онлайн она, удаленка или еще что-нибудь, неважно. Вот так.
1: Оказывается, при всех плюсах удаленная работа ухудшает психическое здоровье человека.
2: О. Вот поэтому в платье надо выходить в люди.
1: Все верно.
2: Понял, Володя, иди выбирай платье.
1: А подробнее я расскажу в этом выпуске.
3: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 21.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.
1: Сельские жители должны быть обеспечены качественными продуктами. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Илийский район. Президент обсудил проблемные вопросы торговли в малых населенных пунктах. Глава государства отметил, особый акцент следует сделать на отечественную продукцию. Также необходимо своевременно обновлять ассортимент товаров. Модернизация заводов по переработке нефти увеличила производство топлива. Об этом заявил глава Белнефтехима. В первом полугодии выполнено большинство планов. Помогли и меры правительства, и ситуация на рынках. На заседании Совета концерна поставили задачи на второе полугодие. Не допускать падения эффективности, снижать затраты и внедрять бережливое производство. Особое внимание снижению аварийности и остановок оборудования. Также в концерне держат на контроле уборочную компанию и закрепление молодых специалистов.
3: К новостям в мире.
1: Под Варшавой скопились тысячи бочек с опасными химикатами. Свалка находится в городе Воломин. Местные жители бьют тревогу. Это создает риск экологической катастрофы. С момента обнаружения свалки между муниципальными и районными властями разгорелся спор о том, кто должен заниматься этой проблемой. Затраты на утилизацию оценивают в сотни миллионов злотых. Власти попытались решить задачу, объявив тендеры на утилизацию отходов, но процедуры были отменены из-за нехватки финансирования. И к новостям в регионе. В Минской области продолжают ликвидировать последствия грозы. Основные задачи – восстановить электроснабжение, отремонтировать кровли и навести порядок в лесных массивах. Сейчас задействовано около 800 человек и 200 единиц техники. Наиболее сложная ситуация в Вилейском районе. На каждый сельсовет выделена бригада специалистов, на крупные – по две. Власти подчеркнули, работы ведутся в усиленном режиме до полного восстановления электроэнергии. И в завершение выпуска ученые выяснили, что удаленная работа может вредить психическому здоровью человека. Исследование охватило более полумиллиона американцев. В период с 2022 по 2024 год 84% таких сотрудников проводили рабочий день в полном одиночестве. Основная причина расстройств – это социальная изоляция. Особенно сильно это ударило по тем, кто живет один. Однако эксперты отмечают, многое зависит от организации труда. При грамотном подходе удаленка может обеспечить баланс работы и личной жизни. Гибридный формат называют наиболее перспективным компромиссом.
3: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 94 копейки, евро 3 рубля 39 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Ну что, друзья, добрый вечер. Минская волна на связи. Мы продолжаем этот пятничный вечер. И, Володя, да. Я чувствую, я знаю, что ты готов пообщаться не только со мной, но и с нашими слушателями.
1: Да, с удовольствием. Самое главное, что будет тема, о чем поговорить-то. Вот тут мне кажется, что... Есть финансовая неграмотность, а есть свободные деньги.
0: А вот. Вообще, это, понимаешь, путь в один конец. В любом случае, мы решили тему денег немножко с другой стороны обсудить.
1: Да.
0: В чем вы чувствуете себя финансово неграмотными? Ну, я как женщина могу ответить за себя.
1: Давай.
0: Ты можешь пойти за хлебом, просто выйти, вот тебе надо пачка масла, хлеб, молоко, пачка масла, хлеб, молоко, читаешь как мантру, хоп, выходишь, у тебя три платья.
1: Да.
0: Откуда?
1: На которых на одном пачка масла, на другом хлеб, на третьем молоко.
0: Это уже не важно.
1: С картинками.
0: Ты с ними вышла, ты с ними уже как бы все, ты представила, куда ты в них будешь ходить и думаешь потом, для чего, в какой ты момент попала в ловушку этих маркетологов, что тебе такое сказали? Ты была просто не в нормальном состоянии. Я
1: мне
0: так это
1: просто
0: ощущаю.
1: Интересно, как ты в продуктовом магазине, точнее, она в продуктовом магазине купила три платья.
0: Да легко, сейчас же торговые центры, ну там всегда все рядом.
1: Вот к этому мы и ведем, что нужно в специализированные магазины ходить. Там ты точно не купишь масло для машины и покрышки, потому что там только... Замороженная рыба, вот,
0: и пельмени. Володя, я 100 раз так делала, не так это все работает. А откуда хорошо? Маркетплейсы знают день твоей зарплаты. Вот откуда? Они мне скидки выдают в этот день.
1: Серьезно?
0: Да. Вот это что такое?
1: Мне кажется, за тобой следят.
0: Ну, не только за мной. Я думаю, алгоритмы и искусственный интеллект, он уже давно все про нас знает. Любой телефон выдаст все ваши секретики, которые вы храните. Ну, а вы не храните секреты, наоборот, поделитесь. В чем вы финансово неграмотны? Что в вашей жизни такого происходило? Что вы планировали какую-то покупку чего-то одного, а оказались с другими?
1: В общем, экстремальные покупки от вас,
0: шопоголик. Вы не шопоголик. Это даже не шопоголизм. Потому что шопоголики, они, как правило, признаются в том, что да, я шопоголик.
1: Ну,
0: вот в кругу. Меня зовут Вика, я шопоголик.
1: А может, они тайные, понимаешь, шопоголики?
0: Латентные,
1: да.
0: В общем, пишите, кто вы и как вы себя идентифицируете. 8-029-10-10-307.
2: Наши на Минской волне.

0: радио. Battle мнений.
1: Ну что, Володя, в чем же вы финансово неграмотны? Пишите сообщения, вижу, уже прилетают 8029-1010-307, но мы хотели затронуть тему психологов, потому что они на некоторые вопросы, в принципе, отвечают. Почему мы, в общем, совершаем импульсивные покупки? Во-первых, ну, да. Потому что на работе иногда ты устал принимать решения, ты устал от какой-то нагрузки, и приходишь в магазин, ни о чем не думаешь, и покупка какой-то ерунды очередной, там, салфетки, платья, джинсы. У мужчин, я не знаю, что это, чипсы. Ну, что вы покупаете в стрессе?
2: А, нельзя это называть.
1: Я запрещенка. Запрещенка это и шоколадки, и чипсы, и вообще вся вредная еда.
2: Абсолютно
1: именно
2: верно,
1: ее
2: да.
1: почему-то хочется да. в моменте вот,
2: иногда
1: стресса.
2: Действительно какие-нибудь орешки и что-то такое, что просто сидишь, знаешь, вот руку опустил вниз, там,
1: да, и там
2: вот в корзинке есть.
1: Есть
2: что-то, да, ты даже не отвлекаешься от экрана, который там мерцает. Ты просто хочешь отдохнуть, забросить что-нибудь в рот и дальше жевать. И самое главное, чтобы это не заканчивалось.
1: Да, и чем
2: вреднее,
1: тем
2: лучше. Не надо идти на кухню. Да. Да.
1: Ой, это проблема многих. Это не только мужчин, но и женщин. Mm-hmm. И ведро мороженого иногда нас спасает
2: абсолютно
1: от стресса.
2: Верно. А иногда просто, знаешь, устаешь от решения, вот ты говоришь. Mm-hmm. Ты пришел в магазин, и на тебя что-то навязали. Mm-hmm. Ты не знаешь, зачем это, но вроде надо.
1: А еще маркетологи используют вот такой страх наш упущенной выгоды, когда mm-hmm. осталось две штуки, скидка только сегодня.
2: Да.
1: Ты включаешь режим
2: желтые
1: паники,
2: ценники, да?
1: Да, режим mm-hmm. паники, тебе надо срочно все купить. Я стараюсь с холодной головой и с холодным сердцем заходить, но я попадаюсь в эти ловушки.
2: Я иду когда в продуктовый, я всегда сыт, потому
1: ты
2: что
1: молодец.
2: если голоден, то все. Я даже маленькую корзинку не беру. Я сразу беру корзинку на колесиках.
1: Но это
2: и
1: уже
2: все.
1: Давно доказано, что нельзя голодными ходить.
2: Вот, поэтому я считаю. И опять же, вот так навязывать. Ну, вроде как бы у тебя все это есть. Mm-hmm. И вроде вот этот вот тройник, он как бы и не нужен.
1: А на скидке?
2: Ну, а на скидке обязательно
1: надо.
2: Возьму.
1: То есть надо еще фильтровать в своей голове, купил бы ты эту вещь, если бы на нее не была скидка.
2: Ну, да.
1: Это важная такая.
2: Но
1: тоже.
2: Ты знаешь, что не работает вот про это? Mm-hmm. Носки.
1: Ну, они всегда нужны. Мне кажется, мужчина и носки неделимы.
2: Вообще просто. Неважно, скидки, не скидки. О, 3 пары. О, 5 пар. Да ладно, давай сюда.
1: Ну, они знают. Я не знаю, где ходит мужчина, где нужно подложить этот ящик с носками. Но все равно мы раскроем вот самую главную завесу тайны, что человек испытывает самый вот большой момент вспышки дофамина, того самого гормона предвкушения, вот когда происходит сама оплата покупки.
2: Да.
1: Не когда ты ей владеешь, а когда ты оплачиваешь.
2: Мое.
1: Вот, да, ты в маркетплейсе вот такой дзынь оплатил, и все же представляешь себя
2: и все знают
1: вот
2: это выражение.
1: В этом горнолыжном
2: моя
1: костюме.
2: Моя прелесть.
1: Да, да, или вот покупаешь что-то более ценное, дорогостоящее. Mm-hmm. Но вот мы с Володей за эфиром обсудили, что неважно, ты купил новый парфюм или новую машину, у тебя всплеск дофамина может быть одинаково.
2: Да,
1: а
2: одинаково,
1: может быть,
2: конечно,
1: на парфюме больше, чем на машине.
2: Нет, но тут, опять же, как оно придется по душе, потому что парфюм ты пользуешь, хотя и машину ты пользуешь каждый день, и парфюм ты пользуешь.
1: Вот какой-то неудачный пример привела.
2: Нет, привела правильно. Главное, чтобы не надоедало. Угу. Вот чем
1: но
2: дело.
1: Но все равно вспышка, вот пик, вот если кульминация, это момент покупки.
2: Абсолютно
1: потом ты
2: верно.
1: Привыкаешь, мы ко всему привыкаем. К любому ремонту, какой бы мы ни сделали.
2: Вспоминай
1: там, косяки, не
2: про
1: косяки.
2: Новый мобильник. Вспомни, когда ты пыли вытирала все, а теперь в сумку, все, задний карман царапается, не царапается.
1: Все с ключами там болтается, и все нормально. Друзья, пишите ваше сообщение, в чем вы финансово неграмотны.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту. И заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. Battle мнений.
1: В общем, ваше сообщение вызывает только улыбку.
2: Да, как, в общем, голос, ну скажи правду.
1: Ну, потому что жертвы маркетологов ты, я и большинство наших слушателей. И они же еще являются маркетологи во многих вот сетях продовольственных и не только.
2: Да, конечно. Сейчас это, по-моему, номер один профессия, да, правильно говорю?
1: Да, да, да. Мне очень понравилась версия «Инвестиция в лучшую версию себя».
2: Ну-ка.
1: «Мой финансовый грех – онлайн-курсы».
2: А,
1: это на эту удочку. Много кто попался.
2: Это успешный успех.
1: Да. Покупаю обучение по дизайну, йоге, крипте. Трачу кучу денег, прохожу один урок и бросаю. Зато в момент покупки чувствую себя гением. Я хочу добавить. Многие покупают абонементы в тренажерные залы и никогда туда не ходят.
2: Ага.
1: Даже годовые я видела. Там же вообще суммы какие-то баснословные.
2: И, да, так и есть.
1: Да. Ну, раз в бассейн кто-нибудь ходит, и все.
2: Ну. Знаешь, лучше всего, что дарить. Вот это вот как раз-таки одноразовое на приглашение одноразовое там в спортзал или еще куда-нибудь.
1: Ну, абонемент такой. Ну, это даже одноразовый
2: это
1: сертификат?
2: Раз, да, сертификат, потому что даже он не будет использован. Его просто передарят кому-нибудь.
1: Ну, если человек не увлекается спортом, а так, да. Ну, а в целом, когда ты покупаешь онлайн-курсы, ты думаешь, что ты станешь умнее, в чем-то будешь развиваться. Но я вам скажу честно, есть вещи, которые можно пройти самостоятельно и не обязательно покупать.
2: Читайте мануал, так
1: хочешь
2: сказать,
1: много,
2: да?
1: Очень много есть в интернете информации, но все зависит от чем вы хотите заниматься. Вы хотите язык выучить? Это одно направление. Вы хотите ораторское искусство? Это другое. Курсы вокала, третье. Астрология, нумерология, четвертое.
2: А время откуда столько?
1: А деньги?
2: А, вот я об этом же, давай так. Время, деньги, что там мы еще там перечислим?
1: Ну, еще, давай еще сообщение
2: прочитаем.
1: Хорошо,
2: вот, да, давай прочитаем. Вот классика жанра, на самом деле, у тебя услышала девушка, она говорит, пошла за хлебом, вернулась с тремя платьями, так как у тебя была система, да? И новой сумкой, кстати, хлеб, кстати, так и не купила. Забыла просто, муж смеется, да, и скупая мужская слеза упала. Эти деньги были на коммуналку.
1: А нечего жене давать эти деньги? Зачем? Во-первых, надо сразу оплачивать коммуналку.
2: Ну, устал человек, пришел с работы, говорит, ну, сходи, купи хлебушка.
1: А ты знаешь еще, какая вот технология есть?
2: Давай.
1: Сберечь деньги?
2: Ну-ну.
1: Сейчас отовсюду. Нет, снимай, смотри, деньги же у всех на карточке.
2: Да.
1: А ты, когда их не ощущаешь на пальцах, да, в руках, ты не понимаешь, сколько тратишь. Тебе надо все снять.
2: Нету вот этого вот...
1: Физического.
2: Пуш, да, вот
1: этот
2: вот.
1: Смотри, снимаешь деньги и раскладываешь деньги по конвертам. Ну, вот, например, на еду, на коммуналку, на хобби, на самолет.
2: Какой конверт должен цвета быть?
1: Красного.
2: Правильно.
1: Это мы еще мы на пути. Мы ищем красный конверт.
2: Вторую неделю.
1: Белсоюздрук, заведите красные конверты. Суть в чем? Ты, когда ощущаешь физически, физиологически, я бы даже сказала, деньги на руках, то ты понимаешь, сколько тратишь. Когда у тебя их нет, карточка пик-пик-пик, все, нет денег.
2: Ну, правильно.
1: Поэтому надо наличными пользоваться.
2: Ты как Скрудж Макдак. Понимаешь?
1: И буду нырять в эти копейки.
2: Да, да, вот эти вот золотые монетки. Но с другой стороны, он когда чувствует, что из его крыла, значит, вот эта вот денежка ушла, да, он такой, я стал немножко беднее. И, ну, то же самое, все. И понимаешь, у тебя срабатывает что? Жадность срабатывает у тебя сразу.
1: Нет, я не жадная.
2: Нет, ты жадна до своих денег, я не говорю про это.
1: Конечно, да.
2: Вот, я же не чужие.
1: Свои мои жены.
2: А я тебе о чем? То есть ты такая, раз в кассу такая, 100 рублей. Не-не-не-не-не-не-не, пойду-ка я что-нибудь другое найду, подешевле, правильно?
1: Ну и вот еще твоя технология есть, никогда не ходите в супермаркет голодными.
2: Ну,
1: зашла за
2: меня
1: молоком,
2: услышали, да.
1: Оставила на кассе 100 рублей, в корзине 3 вида сыра, экзотический фрукт, свеча запахом корицы. Зачем?
2: Зачем?
1: Этот вопрос... Ну, я тоже вот в этом вся. Я не знаю. Но я иногда достаю. Я иногда возьму, положу, похожу в корзинке с этой свечой, с корицей.
2: Ой, хорошо.
1: Она меня как-то успокоит, и я потом могу вернуться, поставить.
2: Раз вернула на место, да?
1: Да,
2: молодец.
1: Тоже хорошая... Я обладала ей вот эти 15 минут, пока бродила по магазину.
2: Все, эйфория закончилась. А зачем, да? То есть ты раз прозрела!
1: Да, я в моменте поняла, что это вот хлам. Это хлам, мой дом.
2: Давай так, мы прозреем сейчас по поводу погоды.
1: А, точно, расскажем.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. О погоде.
1: Белгидромет на завтра обещает на территории нашей страны кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 9-16, максимальная днем 20-27 градусов тепла.
2: Минск. Ночью столбик термометра опустится до плюс 12 Цельсия. Погода будет малооблачная. А завтра днем погода в Минске будет с переменчивой облачностью, без осадков. И температура воздуха повысится до плюс 20
1: Нормальное белорусское лето вернулась в свою колею.
2: Все.
1: Берем ветровки, зонтики, джинсы, что у вас
2: галоши
1: там потеплее. Слушай «Минскую волну», заходите в наши соцсети, подписывайтесь. Мы в понедельник обязательно вернемся. Это было «Как дома» шоу Володи Николаевич.
2: Вика Красовская. И, конечно же, мы прощаемся и говорим всего хорошего.
1: Пока-пока.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 18 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 18 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Минская, 97.4 FM.

Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 18 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. Минск.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 13 градусов по Цельсию, днем от 18 до 22 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио.